0: Мне кажется, с Columbia Pictures вообще какая-то беда. Ну, не понимают они русской мудрости, что в большой семье клювом не стоит щелкать. В противном случае все обернется не так, как вы думали. По этому случаю киностудии Columbia Pictures передавали практически из рук в руки. В 82 году ее приобрела компания Coca-Cola. Да-да, та самая вкусненькая, но которую при желании можно очистить от накипи любой чайник. А в 89 году владельцем стала японская корпорация Sony, также всем известная. Ну, вот смотрите, Sony, казалось бы, проспать не смогла, а вот Columbia и тут промахнулась. Хотя, не знаю, может, у них изначально была такая затея, и кому они действительно любо-дороги, совершенно на бесплатной основе, это всего лишь или до сих пор группа Бандерас, открывшая свежий музыкальный час на русском радио. Ты помнишь, называется следующий трек, это уже Мари Краймбрери. Кстати, песня новая, исполнитель любимый практически уже золотая история русского радио. И кто совершенно точно к ней относится, к золотой этой истории русского радио, так это Андрей Губин. Будем слушать песню «Плач, любовь» тоже очень скоро. Меня зовут Дмитрий Лебедев. Категорический привет всем. Кому доброй ночи, кому доброе утро, ну а кому же и доброго вечера. Пусть все будет хорошо.
1: На русском радио.

0: новая песня на русском. На столе лежат ключи,
1: говорят, уже не жди. Всем привет, это Дмитрий Колдун, и вы слушаете мою новую песню «Ключи» на русском.

0: Ну, в этом отношении, конечно же, ничего не изменилось. Я по-прежнему считаю, что в зависимости от того, кто вы есть по жизни, вы выбираете девушку и этажность соответственно. Если вы человек практичный и, разумеется, в первую очередь лоббируете собственные интересы, нужно, конечно, знакомиться с очаровательной феминой этажом ниже. Ну, а вдруг лифт не работает, а вы человек глубоко неспортивный. Если вы законченный романтик, то там хоть на 40-м, с языком на плече, но как-то доползете. Ну и третья категория, это, конечно же, когда все в этой жизни совпало, счастье привалило, и ваша замечательная девушка по совместительству лифтер. Ну да, тот самый трепетный трэш, когда жмешь на кнопку в лифте, застряв, и слышишь в ответ «Да!». Ну, на самом деле, начинаешь объяснять, что если кто-то и звонил, да, то это был не ты, но тебе все равно очень хочется выбраться из лифта. В общем, каждый наверняка попадал в такую ситуацию, а если нет, ну, присоединяйтесь просто к моему мнению, поверьте на слово. Владимир Пресняков, следом за группой «Корни», песня называется «Котейка», дальше ревью от «Иванушек Интернешнл», ну и появится у нас также дуэтное творчество. А Настя и Дим Билан тоже очень скоро, песня называется «Эпилог». Я же, как и все наверняка в Москве, если кто-то сейчас не спит, конечно же, пережидаем, потому что наша московская нейра вне мяса, но куда деваться, еще полчасика, и можно будет хоть как-то обозначить утро. А пока непонятно что. У вас точно утро, у вас день, у вас вечер. Желаю вам всего доброго. И, конечно, если речь о вечере, то еще и затейливо. Русское радио всегда и везде с вами. И я, Дмитрий Лебедев, до 8 утра категорически в вашей компании между песнями.
1: На русском радио.

Слово грабли не учили, а сердце верит в чудеса. Слушайте русское радио. Все будет хорошо.

0: Да, иногда выражения в русском языке звучат довольно комично. Учитывая то, что коллектив называется «Серебром», говорит, что золотое время этого коллектива, ну, как-то знаете ли. Хотя, с другой стороны, ну, почему и нет. Не потому, что и то, и другое драг-металл, а потому что, ну, по-другому и не скажешь. Действительно, очень хитовый альбом от группы «Серебро». Песня, кстати, вышла в 2014 году, аж тогда, 9 января, между прочим, когда все отдыхали в новогодние праздники, «Серебро» работало. Ну, тут уж ничего не поделаешь, так бывает практически еженедельно. Например, сегодня воскресенье. Большинство, разумеется, отдыхает, но кому-то приспичило отпахивать непосредственно свой рабочий график. Да, что ты поделаешь, родина приказала. Поэтому приветик вам большущий. Держитесь. Конечно же, отдохнете абсолютно точно в любой другой день, но главное, чтобы под музыку русского радио. Дальше у нас тоже соотношение далеко не близкое, я бы сказал, даже взаимоотталкивающее, но и взаимопритягивающее одновременно. Ты Венера, я Юпитер, Вань Дмитриенко на русском радио.
1: На русском радио.

0: Что слушает страна?
1: Ветер меняет направление.
0: Русское радио.
2: Если кольцо, значит мы вместе. И ничего нет крепче.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском.

0: Я думаю, только ленивый не знает о том, что сейчас Максим на русском радио вам поведал, поскольку, когда вышла эта песня, звучала она из каждого бытового прибора. И тут русское радио, разумеется, поучаствовало. Да, Максим всегда приносил в первую очередь все свои лучшие песни, все свои новые лучшие песни также сюда на волну русского радио. Ну и вот что получается. В одном месте работает, в другом абсолютно точно никчемная позиция. Я имею в виду, разумеется, торговые отношения. Такое там не приветствуется. А вот в романтике не отдам, это самое то. Максим, спасибо за открытие свежего музыкального часа. Дальше Севиль, Артик и Асти. Я не знаю, чего они начали разделять вот таким образом, хотя все еще остаются одним коллективом. По-прежнему... Моя версия такова, что Севиль в скором времени будет отделяться. Но не каркаю, может быть, все и не так. Бриллиант называется их песня. Дальше послушаем Дмитрия Маликова, Feast of Emily и Свету с новой песней. Все, нет, все в курсе, простите. Все, ставим в покой и для себя. Сегодня воскресенье, а значит, предаваться можно чему-то отдельным образом и всему сразу. Это уж как вам заблагорассудится. Самое главное, приятного времени. Препровождение. Да что ж такое-то у меня сегодня с этим воскресеньем, но не знаю. Может быть, потому что я вместе с вами сейчас работаю, я вами горжусь, отдохнете в следующий раз. Ну, а всем, кто действительно отдыхает, желаю всего только самого наилучшего. Ну и чтобы блестело на солнышке бриллиантами.
1: На русском радио.

0: слушает страна.
1: Ах, я для тебя грешна, ты мой Кришна. Ну, конечно, ведь скоро весна.
0: Русское радио. Только любимая. Только лучшее.
2: Ты погасила свечи, загадала желание, чтоб в этот вечер он пришел на свидание.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: мы.
1: Новая песня на русском.
0: Все в курсе. Мы держим руку на пульсе.
2: Всем привет! Это певица Света, и вы слушаете мою новую песню «Все в курсе» на русском.
1: Русское радио.

0: Ну, помните, еще Ильф и Петров высмеивали все аббревиатуры на свете, но здесь у нас любовь. Ничего не поделаешь. Хотя, с другой стороны, если вы только познакомились со своей любовью с первого же взгляда, и она вдруг неожиданно во время вполне себе романтичного момента спросила: «Дорогой, как меня зовут?» Вот тут, конечно же, вряд ли подойдет то, что Денис Клявер нам представил. «ЛСПВ» называется эта песня. Если шифровать, звучит романтично, а так, ну, я только что об этом высказался, словами практически Ильфа и Петрова же. Давайте уже не путаться непосредственно в феминах, да и вообще в партнерах в этой жизни, да, все понятно, как говорят, пока не нагуляешься, ничего путевого не получится, хотя, с другой стороны, мне кажется, что это тоже подходит абсолютно точно не для всех. Есть очень много однолюбов, респект вам, безусловно, ну и привет абсолютно всем, кто сейчас с придыханием думает о своем партнере, то есть тем, кто в данный момент влюблен. Это красота, для этого не только весна предназначена, а любой подходящий природный момент. Кстати, о природе. Она у нас в последнее время шепчет, на последнем издыхании, конечно же. Да, бабье лето продолжаться вечно не может, и пока теплые деньки, отдыхайте, пожалуйста, и за пределами своих квартир. Русское радио всегда можно взять с собой везде и наслаждаться, само собой разумеется. Категорический привет всем, время разное, но должно быть отличным.
1: На русском радио.
0: Да, по этому случаю, наконец, и вам, и нам желаю раннего доброго утра. Вам, как всегда, собравшегося, в это время обычно у вас уже обед. Так что приятного аппетита вам заодно. Но вам, персоналочка, доброго вечера. Поехали.

0: Мобильное приложение Русского радио.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: Реклама на русском.
3: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
4: Довольно странная осень. Более точный прогноз синоптики сделать не решились. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Летом, как и выходные, абсолютно все можно. Поэтому Артур Пирожков простителен. Омаж на краш 80-х. Да, если не группа «Ласковый май», то, несомненно, группа «Modern Talking». Точно вспоминается абсолютно всем олдам. Безусловно, «Шерри, Шерри Леди» вышла в 85-м году. Я специально погуглил. Я, честно говоря, думал, что это 90-е, но нет, это прям конец 80-х. «Летом на Фиесте» называется очередная версия. Очередная. На эту песню уже было много всяких версий наших отечественных исполнителей. На этот раз Артур Пирожков. Ну и, безусловно, вспоминаем с придыханием лет, которое уже, к сожалению, закончилось. Более того, уже сентябрь миновал. Ну ничего, октябрь пока еще не такой суровый, как обычно бывает ноябрь. И даже дождями нас пока еще не залило. Поэтому продолжаем, радуемся и заодно не забываем отдыхать. Все-таки уже вспомнил про выходные. Сегодня воскресенье. Все должно быть хорошо.
1: На русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Спасибо Славе за открытие свежего музыкального часа на Русском радио. Да, я верю, однажды он вспомнит и, возможно, красочно пожалеет. Но, с другой стороны, человечество устроено так, что живем мы по принципу «хорошие мысли приходят опосля». Поэтому и вспомнит, и пожалеет он ничуть не раньше, чем тогда, когда вспомнит и пожалеет. Да, будем считать это неудавшейся профилактикой, но, тем не менее, Славе еще раз большущее спасибо. Всякое в жизни бывает. Может быть, все случится и так, как она хочет. Натан и Алсу буквально через пару секунд. «Буду я любить». Не молчи. Свежая песня от Иракли. Мы этот принцип, все диджеи Русского радио, вот кто мы, поддерживаем. Молчать не собираемся. На Русском радио вообще никаких пауз. Только самое любимое и самое лучшее. В режиме нон-стоп, чтобы вам было хорошо в любой момент вашей жизни. И, разумеется, в будний день и уж точно в выходные. Сегодня воскресенье. Мои поздравления искренне. Всем, кроме тех, кто сегодня впахивает. Бывает такое. Вам желаю крепиться. Отдохнем, как всегда, в другой день. Валерия также появится. Нью и Ася, а также Анни Лорак. Все это в самое ближайшее время. Доброе утро, доброго дня и доброго вечера вам. У нас все будет хорошо.
1: На Русском радио.

0: Новая песня на русском.
1: Не молчи, время не бесконечно для нас.
2: Всем привет, это Иракли. И вы слушаете мою новую песню «Не молчи» на русском.
0: Русское радио.

Лес остыл и листья сбросил. Зато видно все. Русское радио. И все будет хорошо.

0: Какие-то у нас немножко отношения перелетных птиц получается. Весной познакомились, зимой расстались. На юга, стало быть, улетели. Что-то в этом роде. Ну, а если серьезно, то действительно с полохи воспоминаний иногда очень-очень бередят душу. Помнишь абсолютно все, вплоть до, как это звучало в песне Юлии Савичевой, «Майку с Че». Такие уже давно никто не носит, и вообще маловероятно, что да, даже дома уже подобные можно надеть. Не потому, что так разонравилось и не модно уже сильно, но нет, потому что легонькая промышленность пока еще не справляется. Да, в 21 веке еще не научились делать вечные ткани. Но, с другой стороны, будем носить все свое самое любимое аккуратненько, чтобы хватило как минимум надолго. Чем бы мы ни занимались, не знаю, здесь непосредственно на своем рабочем месте в черте мегаполиса, или же как Данил и Мастер ковырялись в горах. Мы уже про непосредственно блага природы в виде бриллиантов послушали, на этот раз малахит. Не прям уже шкатулка, нет, пока еще первородный материал над коллективом «Винтаж». Дальше появится Стас Пьеха, песня называется «До утра». Уже слабо актуальненько, утро уже наступило, с чем вас и поздравляю. И нас, и вас, конечно же. У нас пока еще рано, 5:30, у вас вполне уже, поэтому отличного вам воскресенья. Вам прекрасного вечера и этого же самого праздника души. Ну, а вы у нас в отстающих. Впрочем, вы сейчас уже наверняка спите, учитывая разницу во времени. Поэтому всем-всем-всем, кто присутствует, конечно, большой привет и от русского в целом, и от меня в частности. Зовут Дмитрий Лебедев. До 8 утра точно в вашей компании.
1: На русском радио.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. В автосервисах «Фит-сервис» замена масла в двигателе бесплатно при покупке масла в автосервисе. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на masloflay.fitauto.ru.
2: Стараюсь отдыхать почаще. Ну, чтобы навыков не растерять. Рекламная служба русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

0: Я полагаю, речь о внутреннем диалоге, не иначе, как голоса, которые звучат у нас в голове. Как правило, они, конечно же, спорят. В противном случае, чего было диспут начинать. Но иногда бывает, что он соглашается. И это случается в пределах большого и светлого чувства. Во всем остальном, а что во всем остальном? Непосредственно специально обученные голоса и другие примочки помогают нам, например, в метрополитене имени Владимира Ильича Ленина приехать туда, куда нужно. Другое дело такси. Часто глючит навигация. И прям даже не знаю, наверное, все же не дойдет до ситуации, когда придется звонить и говорить «Езжайте на голос» или отправлять водителю приложение «Компас», чтобы он добрался более-менее до места хотя бы в направлении. Но, тем не менее, хотелось бы, безусловно, в ближайшее время какого-то улучшения в этом плане. Что касается «Компасов», они у нас есть, голоса уже прозвучали. Ну, бинго! Сергей Лазарев буквально через пару секунд. Дальше у нас появится группа «Корни», «Ивка», Елена Терлеева, да и многое-многое другое. И еще с заходом в следующий час. Как всегда, все самое лучшее вам.
1: На русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: мы тут не так давно дискутировали, кто и что знает о Вологде, и да, выяснил, что все-таки мы сервис беспросветные и знаем все, разумеется, по тексту предыдущей песни о Вологде, которая же в свое время и, конечно же, знает абсолютно каждый. Будем расширять познания. Что делать? Попросим Ирину Дубцову записать ремикс, чтобы прям по достопримечательностям прошлась. 6.06 на наших русскородийных. Всем, конечно же, шлю большущий привет и да простит меня вышеупомянутая Вологда. Мы о Москве ничего толком не знаем. Да, обычно те, кто приезжает в гости, могут просветить нас, куда можно сходить, что можно посмотреть. Ну, а мы, разумеется, после трудовой недели, да-да-да, и в итоге, как клуб путешественников из собственной квартиры, допрашиваем по телефону, ну, как сходили, что посмотрели. В общем, будем исправляться, наверное, всем миром. В каждом городе есть на что взглянуть, поэтому давайте уже любить место, где мы живем, ну и посещать, разумеется, места, которыми город славен. Что касается оружия, именно так и называется песня, это, скорее всего, Тула. Ну, опять простите за штамп. Пицца, группа, один без ансамбля Дима Билан, а также Полина Гагарина и Максим Сам в ближайшее время.
1: На русском радио.

0: Мне почему-то кажется, что не только Кристина Орбакайте, а это общее родительское заблуждение. Ребенок лучше всех знает, что к чему. Ну, а то, что задает так много вопросов, это, знаете, как у поручика Ржевского, исключительно для поддержания разговора. Единственное, что действительно вызывает нашу горячую зависть к ребенку, это то, что ему удается так рано вставать. Хорошо бы эта привычка сохранилась до взрослого возраста, когда потребуется подъем на работу. Но, к сожалению, как и в целом детство, замечательная тенденция, она не просто меняется, она куда-то уходит. Куда? Не подскажу. Знаете, с утра пораньше у меня что с мозговой активностью не ахти. Я бы даже сказал, что она равна IQ облаков. По мнению моей Мишели, конечно же. Это у них облака глупые, я тут не при чем. А при чем я, если уж действительно перетягивать одеяло, так это при эфире русского радио остаюсь непосредственно до 8 утра. Буду отвечать между песнями. Моя Мишель через пару секунд, Доминик Джокер чуть позже, группа Добро, все непременно, тоже очень скоро. Доброе утро, вам доброго дня, а вам уже вечера доброго.
1: На русском радио.

0: Реклама на русском. Сервис 5 звезд – это когда вас понимают с первого звука. В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатна и скидка 15% на ремонт, если потребуется. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на free.fitauto.ru.
1: У подножия горы все умные, а потом уж как пойдет. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Ну вот Юлиана Караулова считает, что все просто, но я так думаю, что все, безусловно, с подвохом. Он совсем недавно, буквально в прошлом часе, посетил меня представитель технического департамента и поинтересовался, не холодно ли мне. Казалось бы, просто поинтересовался, но нет, он крепко косился на от души открытое окно. Видимо, все-таки были предпосылочки. 6.45 на наших раскрадинах. Холодно вам в данный момент или жарко, это наверняка в зависимости от тех условий, в которых вы пребываете, которые вы себе сами и оформили. Ну, серьезно, я сильно сомневаюсь, что вы в выходной день просто-напросто либо морозили себя, либо же, напротив, впадали в жару, когда вам этого не хочется. Нам же положено в выходные дни предаваться эгоизму, а значит, нам должно быть хорошо. Разумеется, компания Русского радио никогда не лишняя, поэтому желаю ее как можно больше. Ну и собственной персоной до 8 утра совершенно точно буду контролировать ситуацию. Зовут Дмитрий Лебедев. Всем-всем-всем желаю отличного выходного дня.
1: На Русском радио.

0: оно какое?
1: Наше утро!
2: Сейчас очень важная информация. В среднем чайки могут похитить до 35 блюд в неделю.
3: Ого, понимаете? Одна чайка.
2: У меня такое ощущение, что они просто говорят: девчонки, на бизнес-ланчен, вот этот, ау, и пикируют туда. Не надо чайкам давать слабительное. Ты что?
3: Наоборот.
2: А, наоборот,
3: затвердительное.
2: Так они же будут камнем падать, понимаешь, как бы. Здравствуйте, ау, меня пучит. Ау.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на Русском радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Центр обработки данных Яндекса во Владимире атаковали беспилотники. Об этом сообщили в компании. Его работа была полностью остановлена. Пострадавших нет. Профильные службы устраняют последствия. По данным сервиса сбой.рф, этим утром выросло число жалоб пользователей на работу Яндекс.Го, Яндекс.Музыки, Яндекс.Пэй и других сервисов компании. Не работают и внутренние приложения для курьеров, таксистов и других сотрудников. Люди не могут вызвать такси в Перми, Красноярске, Владивостоке, Улан-Удэ, Петербурге, Москве и других городах. Спецпредставители президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер могут посетить Москву в ближайшие две недели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. В пятницу Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Трамп назвал его очень успешным, отметив, что Россия в скором времени поставит Америке более 300 тысяч тонн дизеля и 500 тысяч тонн топлива на международные рынки. Это должно снизить цены. Американский Минфин сообщил, что Вашингтон снял санкции в отношении дизеля из России на полгода. В регионах начали появляться машины с камерами, которые фиксируют нарушения на дорогах. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на очевидцев. По словам водителей, такие автомобили двигаются медленнее разрешенной скорости, а камеры установлены на заднем бампере. После обгона некоторые автомобилисты, как утверждаются, получают штрафы, в том числе за нарушение правил маневра или непристегнутый ремень. И о спорте. Российская теннисистка Мира Андреева вышла в финал турнира женской теннисной ассоциации в Пекине. В полуфинале она обыграла чешку Николу Бортунькову в двух сетах 6-2, 6-2. В решающем матче Андреева встретится с победительницей встречи между бельгийкой Элизой Мертенс и китаянкой Джейн Циньвэнь. А сейчас 19-летняя россиянка занимает пятое место в мировом рейтинге. На ее счету уже 6 титулов WTA в одиночном разряде. Вернусь буквально через час. Антон Кравченко. Служба новостей.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио.
2: Ну вот, как в воду смотрел еще в прошлом часе, говоря, что, может быть, сервисом закончится такой ситуацией, что придется водителю звонить и говорить: езжайте на голос. Так, в принципе, и получилось. Кто-то может подумать, что я ее родственник, ничего подобного. Мне через часик как-то домой добираться нужно. Так что восстанавливайтесь, пожалуйста, не хворайте, пусть все будет хорошо, и у такси также. Всем-всем-всем желаю, конечно же, отличного настроя и, безусловно, как и было опять же ранее сказано, слушайте, мы все с вами сегодня обсудили уже с моей легкой подачей. В общем, если вам сейчас прохладно, будем топить. А Настя через пару секунд, Дмитрий Колдун чуть позже, но это вообще махровый оптимист, «Не грусти», так и называется песня, Юлия Савичева «Гудбай, любовь», а также появится Митя Фомин и Бандера, соответственно, с песнями «Полутона» и «Манхэттен». Меня зовут Дмитрий Лебедев, и я с вами, конечно, как и обещал, до 8 часов утра. Между песнями буду появляться. Песни, как вы поняли, крутые, самые лучшие. Исполнители, им подстать. Ну или наоборот.

подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: немного неудобно, конечно, определять что-либо по линиям на ладони. Мне кажется, только специально обученные хироманты могут вам выдать хоть какую-то толковую информацию. И то не факт, мало ли, мошенников полно. Другое дело — складки на лице. Но сразу видишь человека и понимаешь, ну не зря же он шарпей с утра пораньше. Только проснулся и наверняка спал в моей любимой позе, когда в подушку прям морда лица. А кто ж запретит-то? Во-первых, поза действительно должна быть удобной. По мнению, конечно же, людей от науки, она неправильная, но если удобная, уже хорошо. Это значит, что вы совершенно точно выспитесь. Но выходной день никто же не заставляет вас вставать с утра пораньше. Например, в 7:27, как у нас. Я бы дрых без задних ног в это время. Но если вы уже не спите, я все равно рад. Потому что вы со мною в компании Русского радио. Всем-всем-всем шлю большой привет вам и нам. Желаю доброго утра, вам уже доброго дня, а вам вечером доброго. И все, что мы не представляли, сейчас озвучит Ваня Дмитриенко и группа «5 утра». Дальше Алсу, Дмитрий Маликов и Валерия.
1: На Русском радио.

0: новая песня на русском.
1: Ты добрая душа, желаю счастья найти на своем пути.
2: Всем привет, это Дмитрий Маликов. И вы слушаете мою новую песню «Добрая душа» на русском.
0: Русское радио.
3: Зачем?

0: Реклама на русском. Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
1: 12+. Отдых, выходные.
2: И тут появляется...
3: Следственный комитет!
0: Следствие зашло.
3: Как?
2: Так.
0: Без стука.
4: Ты кто?
3: Спокойно.
5: Это все очень важно для расследования.
0: Скамейка запасных.
6: Ты агент под прикрытием.
1: По особо интересным делам.
0: Новые серии.
2: Ого.
0: А ты видела?
3: Нет.
4: Ну тогда иди и смотри.
0: В четверг в 18:10.
6: Ты бы как это назвал?
0: Вечерний детектив.
4: Где?
0: На канале ТВ-центр.
6: Хорошо, товарищ майор.
0: Возрастное ограничение 16+.
7: Главное – это поставить себе цель. И пусть стоит, а ты лежи, где лежал. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: песня на русском.
1: А ты люби, ее люби, всем сердцем так не смог меня.
2: Всем привет, я Татьяна Буланова.
3: А я Анна Семенович. И вы слушаете нашу новую песню
2: «Вселенная»
1: на русском.
0: Русское радио.

0: Да, совершенно неожиданная коллаборация. И как будто я тортик тут готовлю. Конечно же, включающие Татьяну Буланову и Анну Семенович. Если с Анечкой вы сможете услышаться буквально через 15 минут, она проведет для вас, как всегда, дембельский альбом, то Татьяну Буланову, пожалуй, что я просто поздравлю с двумя праздниками сегодняшними. Международные оба. Международный день девочек, это, во-первых, и второй — Всемирный день против боли, в том числе и душевной. Татьяна, не плачьте. Все будет хорошо. Я же, Дмитрий Лебедев, отправляюсь в освояси. Конечно же, услышимся. Не так уж и долго осталось до нашей трогательной встречи. С понедельника на вторник с удовольствием буду в вашей компании, также между песнями. А сейчас действительно спешу откланяться. К родным пенатам отправляюсь. В ближайшее время группа «Руки вверх» с песней «Назови его как меня». Филипп Киркоров «Немного жаль», а также «Мое» от Марго и Алексей Воробьев поспешит присоединиться. Все, как всегда, самые любимые на русском радио для вас. Доброе утро, доброго дня и доброго вечера. Пока!
1: На русском радио.

0: Осень – время домашнего уюта, время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине Homeberry весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
1: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы! Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
2: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспромо.ру.
3: Кафе Юг 34. Новые вкусы и новинки.
4: Меню для счастливого человека.
3: С 9 до 14 часов завтрак.
4: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
3: На обед вкуснятина.
4: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
3: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
4: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
3: Кафе Юг 34.
4: Счастье есть.
3: Джанаева 34.
4: Доставка 8-999-844-34-34.
3: Или через приложение Яндекс.Еда.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб CyberX. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственный 500 бонусов на баланс. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Круглосуточно.
6: Никогда не сдавайся! Ты же не квартира!
7: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе 64 92 0.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. При ударе беспилотников по инфраструктуре в пригороде Владимира произошел пожар. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев. О каких именно объектах идет речь, не уточняется. Людей эвакуируют из домов, которые находятся рядом с целью атаки. При ударах произошло отключение двух подстанций, которые снабжают электроэнергией 5000 человек. Ранее компания Яндекс сообщила, что ее дата-центр во Владимире был атакован беспилотниками. Его работа была полностью остановлена. Люди во многих городах, в том числе и в Москве, не могут воспользоваться сервисами такси, банковской оплаты, приложениями для курьеров и другими. Правительство частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива из России. Решение было принято после договоренности Владимира Путина и Дональда Трампа. Оно уже вступило в силу и позволит направить 500 тысяч тонн дизельного топлива на мировой рынок. В Кабмине отметили, что соглашение не затронет интересы потребителей на российском рынке. Объемы производства топлива в стране полностью покрывают и внутренний спрос, и экспортный. В России появится еще одна особо охраняемая природная территория федерального значения – национальный парк «Вулканы Камчатки». Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Это позволит усилить охрану ландшафтов и природных комплексов Камчатского края в условиях растущего турпотока, а также повысить уровень безопасности на туристических маршрутах. И о футболе. 10-й тур российской премьер-лиги продолжится сегодня 3 матчами. Ахмат сыграет с Балтикой, ЦСКА с Родиной, а Рубин встретится с Динамо. Накануне в главном матче уикенда «Зенит» победил Краснодар со счетом 3-2. Это поражение стало первым для Краснодара в текущем чемпионате. «Зенит» после победы набрал 21 очко и вышел на первое место, опередив имеющих столько же очков краснодарцев по личным встречам. О развитии событий менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: Дембельский альбом на русском радио.
1: Партнер программы «Банк ПСБ» представляет вклад в победу со ставкой до 14,3% годовых. За вклад ПСБ за счет своих средств переведет 3000 рублей в пользу военнослужащих. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. Подробности на psbank.ru.
2: Доброе утро, мои ранние пташки и те, кто давным-давно бодр и весел. Хоть и тяжело кому-то просыпаться утром в воскресенье, особенно когда за окном, скажем, прямо не май месяц, и бывает дождь, бывает пасмурно, но с другой стороны, вот вы дома, в тепле, а ребята в армии уже на плацу километры вышагивают, а на машинах едут и по мишеням стреляют. Просыпаются они рано и целый день занимаются подготовкой. Ну а скоро зима, и просыпаться мы все будем вообще, когда еще темно. Так что наслаждайтесь пока прекрасной осенью, златоглавой и златоволосой. Напоминаю всем, а тем, кто не знал, рассказываю. В октябре и ноябре наш дембельский альбом будет выходить дважды в неделю, по субботам и воскресеньям. В то же время, как обычно. Поэтому у вас теперь в два раза больше возможностей передать добрые, теплые слова своим любимым людям. На будущей неделе я нашла вот такой интересный международный праздник. Ежегодно, 16 октября, в ряде стран отмечается День шефа, или как еще его называют, Национальный день босса. То есть профессиональный праздник руководителей всех уровней. Ну, вы понимаете, босс, он и в армии босс, так что смело можете поздравлять в пятницу 16 октября своих военно-начальников с Днем шефа. И будьте спокойны, им это понравится. А теперь для моего спокойствия жду ваших радостных, динамичных и ярких сообщений. Заходите прямо сейчас на страницу Русского радио ВКонтакте и под моей фотографией пишите свои приветы. Ну и, конечно, пишите на странице дембельского альбома ВКонтакте, тоже под моей фотографией. Ну а сейчас музыка на русском радио, а потом снова я и вы.
0: Дембельский альбом на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Осенние скидки в Арктике. Так, сушильная машина «Горение» с максимальной загрузкой сушки 7 килограммов стоит всего 39 990 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. «Гранд», Гадиева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка у тебя. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и собери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
4: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Юг Стройинвест, ООСЗ-20 Юг. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
5: Как выглядит настоящая забота о себе, узнайте в МРТ-эксперт. Соберите индивидуальный комплекс из нескольких МРТ-исследований и получите скидку 15%. Подробности по телефону 28 90 58. МРТ-эксперт. Барбашова 64А. Возможно, противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Профессионализм, качество, гарантия, выгодные цены. Все это про сервисное обслуживание в дилерских центрах «Гермес». Внимание! Специальное предложение для владельцев автомобилей «Джили», «Чанган», «Черри». Дилерский центр «Гермес» дарит скидку 15% на любой вид слесарных работ при первом посещении. Доверьте техническое обслуживание своего автомобиля профессионалам. Ждем вас у официального дилера «Гермес». Минеральные воды, автомобильная 19, напротив аэропорта.
7: Кому-то везет, а кому-то с «Чибаном» всегда везет. Покупай продукцию «Чибан» в промоупаковке, регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
8: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чибан.дефиспрома.ру.
9: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Плохая примета – убирать зимние вещи раньше июня. Очень плохая.
11: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Дембельский альбом на русском радио.
1: Как я и обещала, ненадолго я вас покинула, буквально на несколько минут, и снова к вам вернулась. И у меня так много ваших теплых сообщений, что я, конечно же, хочу как можно скорее их прочитать. Летит привет от Максима Зиновьева из Мурманска своим однополчанам, войсковую часть 20-125, поселок Амдерма, первая рота. А Вадим Балашов из Екатеринбурга шлет большой привет всем бывшим военнослужащим. Войсковая часть 13-277. Дмитрий Булаткин из Астрахани передает привет всем, кто служил в войсковой части 36-55, Ростовская область, поселок Казачьи лагеря, призыв 209. Людмила Рогожкина из Красноярска нам написала: «Добрый день вам, Русское радио и Аня. Всем, кто служит, желаю здоровья и хорошего настроения. Сидим на работе, слушаем любимое Русское радио «Дембельский альбом». Передаю приветы всем, кто сейчас в армии. Счастливого и бодрого дня вам, дорогие». Как приятно, Людмила, спасибо огромное. А Роман Зобнин из Хабаровска шлет привет Егорову Денису. Служит в Ленинградской области. Ждем тебя. Анна, передайте привет моему брату Фатюшину Александру. Это нам написала Елизавета Фатюшина из Читы. Он служит в Московской области, войска связи. Пусть служба будет легкой. Мы тебя любим и очень ждем. Мои дорогие, спасибо за ваши теплые приветы, ваши теплые слова. Как же приятно их читать.
0: Дембельский альбом на русском радио.

0: воскресный день, близкое утро продолжается. И проходит оно у вас в компании очень веселой и позитивной девушки Анечки Семенович. Я очень люблю, когда у людей хорошее настроение, и всячески пытаюсь вас зарядить на позитив и любовь. Что потом, знаете, после дембельского альбома, после нашей программы, целый день проходил в приятном состоянии. А для того, чтобы он проходил в приятном состоянии, я прямо сейчас начну читать ваши сообщения. Поехали. Привет, летит войсковую часть 42091 и 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии Новороссийска. Передает его Олег Бортников из Алапаевска. Анна Дерюгина из Лысьвы шлет привет брату Алексею Дерюгину, служит в Забайкальском крае. Мы очень ждем тебя и скучаем. А Алевтина Лукьянова из Сорочинска передает привет Красотину Тимуру, служит в городе Котлас Архангельской области. Держись, очень ждем, все победы впереди и все будет хорошо. Привет своему сыну Осипенко Руслану передает Ирина Осипенко из Краснодара. Сын ушел служить совсем недавно, служит в Мурманской области. Передаем большой привет, мы тебя очень любим, ждем и уже скучаем. Также летит привет войсковую часть 12721 от Станислава Никулина из Череповца. Любимому солдату Валерию Машкареву шлет привет Юлия Ткачевская из Миасса. Осталось служить 1,5 месяца. Очень скучаем и ждем. Поскорее домой. И большой привет всем, кто служит, собирается или уже отслужил. Мои хорошие, хочу, чтобы все-все-все ваши близкие были счастливы. И те, кто сейчас рядышком, и те, кто очень далеко. А еще напоминаю насчет поиска бывших сослуживцев. Пишите нам, кого вы потеряли, может быть, как-то растерялись, поменялись телефоны. Мы обязательно поможем вам найти этого человека. Если человек отзовется и пришлет нам свой адрес и телефон, мы ему все передадим. Ну что, пару минут без меня, а потом снова встречаемся на волнах Русского радио.
1: Дембельский альбом на Русском радио.

0: И вот мы снова вместе, мои дорогие. Вы и я, ваша любимая ведущая. Пускай мы с вами не видимся, но это не мешает нам чувствовать друг друга и поднимать друг другу настроение. Как же это ценно и важно. Ну что, читаю ваше сообщение. Поехали. Любовь Прокопова из Тюмени передает привет нашему дорогому солдату Виктору Коняхину. Служит в городе Высокий Мурманской области. До дембеля 15 дней. Ой, как прекрасно, совсем чуть-чуть. Привет войсковой части 41-659. Третья минометная батарея. Передает его нам Валерий Воронов из Михайловска. Также летит привет от Александра Яценко из Вологды. Войсковую часть 49-494. Нижегородская область. А также привет всем, кто служит, и лично вам, Анечка. Ой, лично мне очень приятно. Спасибо вам, Александр. Большой привет всем, кто служил в войсковую часть 222-77. Войска РХБЗ. 2002-2004 годы службы. Шлет Рыжов Дмитрий из Новоуральска. Огромный привет всем, кто служил в войсковой части 69-647, город Кяхта, а передает его Сергей Кулаков из Магнитогорска. Всем хорошего настроения и отличного выходного. Анна, передаю привет Денису Малышеву, служит в РВСН. Это нам пишет Раиса Мартынова из Пензы. Пусть у него все будет хорошо. Желаем отличного настроения и ждем домой. Ой, ну что, мои прекрасные, спасибо вам огромное с вашими сообщениями. Эфир вот прям расцветает, тучи разгоняются, настроение улучшается, и хочется жить, петь и танцевать. А чтобы это делать, я вам сейчас поставлю любимую, прекрасную музыку на русском радио.
1: Дембельский альбом на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Подвиг богатырский победой славен. А дело доброго сердцу радостно. Сделайте свой вклад в победу в банке ПСБ со ставкой 14,3% годовых. За каждый открытый вклад ПСБ за счет своих средств переведет 3000 рублей в поддержку военнослужащих и граждан, которые сегодня особенно в ней нуждаются. ПСБ. Банк сильной страны.
2: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 14,3% годовых от 300 тысяч до 10 миллионов рублей на 181 день на новые деньги. Минимальная гарантированная ставка 13,3% годовых. Акция с 14 августа по 14 декабря. Актуальна на 29 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: Недели клиентских дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на rendezvous.ru. О, «Рандеву», город Москва, УГРН, 174-652-74-44. 18+.
4: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
5: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8-800-200-38-38. 8-800-200-38-38.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Отдых, выходные. И тут появляется...
8: Следственный комитет!
9: Следствие зашло.
8: Как?
7: Так.
9: Без стука.
7: Ты кто?
8: Спокойно.
10: Это все очень важно для расследования.
9: Скамейка запасных.
11: Ты агент под прикрытием.
12: По особо интересным делам.
9: Новые серии.
7: Ого!
9: А ты видела?
11: Нет.
7: Ну тогда иди и смотри.
9: В четверг в 18:10.
11: Ты бы как это назвал?
9: Вечерний детектив.
7: Где?
9: На канале ТВ-центр.
11: Хорошо, товарищ майор.
9: Возрастное ограничение 16+.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
13: 15+. Как делать деньги лучше всех знают на Монетном дворе. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: челядь.
1: Новая песня на русском.
2: Давай на самый верх пойдем встречать рассвет.
3: Всем привет, это Зиверт, а это Эвер. И вы слушаете нашу новую песню «Давай на самый верх» на русском.
1: Русское радио.
0: Русское.

0: воскресенье – это день самый долгожданный.
1: Потому что на посту Семенович Анна. Дембельский альбом. Каждое воскресенье с Аней Семенович.
2: Я снова здесь, я снова рядом, и больше не скучай, не надо. Ну что, подходит к концу наша программа. Но в следующую субботу мы с вами снова встречаемся, помните? Так что скучать точно не нужно, нужно просто писать как можно больше сообщений своим близким людям. Наталья Ретинская из Рязани, Светлана Мельникова из Иркутска, Анастасия Годунова, Анатолий Вакорин, Ирина Денисова передают привет всем, кто служит России. Здоровья вам, удачи и поскорее вернуться домой. Всем солдатам, кто защищает сейчас наше Отечество, огромный привет и низкий поклон. И привет самой красивой девушке Ане Семенович. Спасибо, что ведете такую нужную программу на русском радио. И это Николай Узун. Ну что же, наша программа завершается. Впереди вас ждет утреннее шоу «Вкрутую по-русски». А я вам хочу сказать, пусть у вас все будет хорошо. Напоминаю, что встречаемся мы в следующую субботу. Жду сообщений, ваших прекрасных слов, признаний в любви круглосуточно на страничке Дембельского альбома ВКонтакте. Светлого вам воскресенья и мирного неба над головой. До скорой встречи. Ваша Аня Семенович. Пока-пока.
1: Партнер программы «Банк ПСБ» представляет благотворительный вклад в победу со ставкой до 14,3% годовых. За открытие вклада ПСБ из своих средств перечислит в пользу военнослужащих 3000 рублей. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. Подробности на psbank.ru.
3: Роднее и ближе станет дом, когда есть Дембельский альбом.

0: В сети магазинов Стейтон скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж, и круглосуточные: Даватора 25А, Гакаева 1Б. Стейтон — первый, всегда первый.
1: Свет — главный акцент. Эксклюзивные дизайнерские люстры от бюджетных до премиальных теперь еще доступнее. Рассрочка на 2 года без первого взноса и переплаты. В мебельном континенте. Барбашова 72. Рассрочка от банка OTP. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Новая выгода от упаковочных материалов. Гель для стирки LAM Color 1,3 литра всего 333 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на покупелло.ру. Упаковочные материалы. Нужное рядом.
3: Качество и справедливая цена – это наш принцип работы. В магазине сантехники «Ёж» вы не переплачиваете за бренд или не ждете доставку из другого города. Мы предлагаем сантехнику от лучших производителей. Магазин сантехники «Ёж», международная 2В.
4: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусной.» Ждем вас в любое время суток по адресу: Владикавказ, улица Московская, 16Б.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Осень – время перемен в «Арктике». Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Так стильную и компактную кухню «Палермо» можно приобрести с выгодой до 40% всего за 23 990 рублей. «Арктика» – территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
8: Нет, я не хочу чихнуть. Я всегда такой.
9: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Украинские беспилотники атаковали Сочи. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Обломки одного из дронов упали на территории аэропорта города. Там произошел пожар в одном из административных зданий. Огонь быстро потушили, при ударе никто не пострадал. Также под атаку попали территории частного сектора и отелей. Были повреждены два частных дома. Один из них загорелся. Во всех случаях пострадавших нет, утверждают в оперштабе. Государственная система в области ветеринарии ВетИС перестала работать из-за сбоя в Яндексе. Об этом пишут СМИ. В самой компании сообщили, что произошло нарушение доступности инфраструктуры. ВетИС – это государственная система Россельхознадзора, которая собирает и хранит данные о ветеринарной службе, специалистах, поднадзорных объектах и об обороте продукции животного происхождения. А через свой компонент «Меркурий» оформляет электронные ветеринарные сертификаты и отслеживает путь грузов, чтобы выявлять и отзывать небезопасную продукцию и пресекать фальсификаты контрабанды. Российский пловец Егор Корнев установил мировой рекорд на 50 метров баттерфляем. Достижение он зафиксировал на втором этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Ташкенте. Россиянин показал время 21,28 секунды. Соревнования в Ташкенте продлятся до 10 октября. А предстоящая зима может стать одной из самых снежных. Такой прогноз дали в научном центре РАН. По словам специалистов, снега может выпасть особенно много, однако из-за относительно теплой погоды он будет быстро таять. Такой характер зимы климатологи связывают с явлением Эль-Ниньо. В Москве и Подмосковье устойчивый снежный покров обычно появляется ближе к концу ноября. При этом метеорологи отмечают, что точный прогноз на предстоящую зиму пока давать рано. Ну а прогноз на ближайшие несколько часов в нашем эфире точно можно сделать. Вас ждут любимые музыка и Иван Соловьев.

Добрый день и добрый вечер. Я говорю в эфире очень часто. Вот доброе утро довольно-таки редко. А доброе утро в воскресенье, мне кажется, это вообще, ребятки, впервые за 3 года моей работы здесь в эфире Русского радио. Ну что, с почином меня. Доброе утро, дорогие любимые слушатели Русского радио. Крутыши в отпуске. Ребятам тоже нужно отдохнуть, тоже нужно набраться сил. Я в ближайшие 2 часа за них. Обещаю вам много музыки, много шикарного настроения, много чего интересного. Это я, Иван Соловьев, вам говорю. Начинаем.

0: Реклама на русском.
1: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в Батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
2: Новая выгода от упаковочных материалов. Гель для стирки «Ламколор» 1,3 литра всего 333 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на покупелло.ру. Упаковочные материалы, нужное рядом.
3: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. Гранд, Гадиева 81А, Мебельный континент, Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка у Тибибака. Оценивайте свои финансовые возможности и риск.
4: Кто это везет миллион на новенькой машине?
5: А, это вы. Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
6: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правила, количество призов, сроках, месте и варианты получения на чебан.дефиспрома.ру.
7: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусной точка». Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16Б.
8: Осень – время перемен в «Артике». Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Так стильную и компактную кухню «Палермо» можно приобрести с выгодой до 40% всего за 23 990 рублей. «Артика» – территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
9: Я обожаю зиму, но только летом.
10: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

Давайте-ка я угадаю, о чем сейчас мечтает большинство. О вкусном, классном, таком, знаете, наваристом, нажористом, нажаристом завтраке. Быстро подскажу идею. Оригинального завтрака, вполне возможно, вы даже еще и не видели, но в интернете гуляет, завирусился этот рецепт. Берете сырой картофель, овощечистку, очищаете от кожуры. Ну, а затем овощечистки вот так вот на слайсы тоненько-тоненько картошку нарезаете. И таким небольшим слоем на сковородку с разогретым маслом эти слайсы заливаете взбитым яйцом, сверху добавляете сыр, можно ветчину, и когда картошка прижарится, заворачиваете все в конверт. А? Вкуснятина! Я пока еще не пробовал, но это у меня в планах попробовать, а потом вам рассказать и показать. Получилось, не получилось. В рубрике «Иван да кухня» на следующей неделе обязательно поделюсь этим опытом. А пока приятного аппетита, если вы сейчас завтракаете, может быть, кто-то уже давно обедает, или вполне возможно, кто-то собирается на ужин. Страна-то большая, часовые пояса. Хо-хо-хо! Меня зовут Иван Соловьев. Всем привет!

0: Мобильное приложение Русского радио.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: Что слушает страна?
3: Если все не так, на твоем пути, просто дай мне знак, чтоб вдвоем его пройти.
2: Русское радио.

Давайте так, эта песня и все последующие для работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Сегодня у нас в стране отмечается праздник. Праздник тех, кто от зари до зари, без выходных, без отпусков, трудится на земле, выращивает хлеб, овощи, молоко поставляет, мясо, другие продукты питания. В общем, праздник работников полей и ферм, руководителей, специалистов сельхозпредприятий, ученых-аграриев, работников пищевой, перерабатывающей индустрии и агропромышленного комплекса. Ребята, вы наша мощь, вы наша сила. Спасибо вам большое. С праздником, здоровья вам крепкого, дохода стабильного. Ну и просто, чтобы в вашей жизни все было хорошо. Это Русское радио, меня зовут Иван Соловьев, едем дальше. Я так хотел.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском. Сервис 5 звезд – это когда вас понимают с первого звука. В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатна и скидка 15% на ремонт, если потребуется. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на free.fitauto.ru.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Магнит семейный и Магнит экстра предлагают скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая Боржоми. 1,25 литра. Цена по карте Магнит Плюс 219 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
4: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
5: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
6: Недели клиентских дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на «Рандеву.ру». ООО «Рандеву», город Москва, УГРН, 114-774-652-74-44.
7: 18+.
8: Аргументы и факты представляют книгу «Люди Земли. История тех, кто изменил мир сельского хозяйства». О борьбе, достижениях и победах тех, кто кормил и кормит нашу страну. Спрашивайте в книжных магазинах.
9: 12+.
10: Отдых, выходные.
11: И тут появляется...
12: Следственный комитет!
13: Следствие зашло.
12: Как?
10: Так.
13: Без стука.
10: Ты кто?
12: Спокойно.
14: Это все очень важно для расследования.
13: Скамейка запасных.
15: Ты агент под прикрытием.
16: По особо интересным делам.
13: Новые серии.
10: Ого.
13: А ты видела?
15: Нет.
10: Ну тогда иди и смотри.
13: В четверг в 18:10.
15: Ты бы как это назвал?
13: Вечерний детектив.
10: Где?
13: На канале ТВ-центр.
15: Хорошо, товарищ майор.
13: Возрастное ограничение 16+.
4: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
17: 12+.
18: Чтобы стать лучше в глазах другого человека, хвалить себя бесполезно. Надо хвалить его. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

0: песня на русском.
1: Облетела листва, как ненужные слова. Между нами горе, осень поселилась.
2: Всем привет, это Денис Клявер, и вы слушаете мою новую песню «Между нами осень» на русском.
0: Русское радио.

я вот вчера ехал с дачи днем. Боже, какая у нас все-таки красивая осень. Желтая, красная, зеленая, сухая, солнечная. Вот хочется, чтобы такая погода сохранилась до зимы, да? Вот сразу, чтобы бац, морозы и снег, чтобы не было слякоти и сырости. Я вам, ребята, желаю хорошей погоды, где бы вы сейчас ни находились. Главное что? Главное, будьте с нами. И нас с собой берите всегда. Иван Соловьев, это я.

0: Реклама на русском.
1: Осенние скидки в Арктике. Так мощная мясорубка Kenwood с 5 насадками стоит всего 11 490 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Свет – главный акцент. Эксклюзивные дизайнерские люстры от бюджетных до премиальных теперь еще доступнее. Рассрочка на 2 года без первого взноса и переплаты. В мебельном континенте. Барбашова, 72.
3: Рассрочка от банка OTP. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Качество и справедливая цена – это наш принцип работы. В магазине сантехники «Ёж» вы не переплачиваете за бренд или не ждете доставку из другого города. Мы предлагаем сантехнику от лучших производителей. Магазин сантехники «Ёж». Международная 2В.
5: Профессионализм, качество, гарантия, выгодные цены. Все это про сервисное обслуживание в дилерских центрах «Гермес». Внимание! Специальное предложение для владельцев автомобилей «Джили», «Чанган», «Черри». Дилерский центр «Гермес» дарит скидку 15% на любой вид слесарных работ при первом посещении. Доверьте техническое обслуживание своего автомобиля профессионалам. Ждем вас у официального дилера «Гермес». Минеральные воды, автомобильная 19, напротив аэропорта.
6: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
8: Командные випки на 5 мест.
7: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
8: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
7: Клуб CyberX.
8: Мощное железо и топовая периферия.
7: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
8: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
7: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
8: Круглосуточно.
9: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
10: Зима – это такое время, когда люди начинают хорошо разбираться в аккумуляторах.
11: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Антон Кравченко, здравствуйте. Часть сервисов Яндекса уже несколько часов не работает после атаки беспилотника на дата-центр компании во Владимире. Как сообщили пресс-службы компании, была повреждена инфраструктура площадки, работу дата-центра полностью остановили. Сотрудники не пострадали, на месте работают профильные службы и специалисты. Из-за глобального сбоя жители многих городов фактически остались без услуг такси, доставки, сервисов музыки и почты, а часть россиян лишилась доступа к банковским сервисам. Пользователи жалуются на работу приложения Яндекс.Пэй, через которое они не могут получить доступ к своим деньгам. В регионах начали появляться машины с камерами, которые фиксируют нарушения на дорогах. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на очевидцев. По словам водителей, такие автомобили двигаются медленнее разрешенной скорости, а камеры установлены на заднем бампере. После обгона некоторые автомобилисты, как утверждается, получают штрафы, в том числе за нарушение правил маневра или непристегнутый ремень. Россияне стали есть больше мяса. В прошлом году потребление на душу населения достигло рекордных 83 килограммов. Это максимальный показатель с 1990 года. Тогда было 75, пишет «Известия». После падения до минимума в 45 килограммов в начале 2000-х показатель начал восстанавливаться. Кроме этого, отмечен рост потребления красной рыбы. В 2025 году этот показатель достиг 2,7 килограмма на человека, увеличившись в 4,5 раза с 1950 года. Ученые раскрыли секрет рыжих котов. За 60 лет исследований была выявлена особенность ДНК, которая не только объясняет окрас этих животных, но и помогает понять, почему рыжих кошек рождается значительно меньше, чем самцов. А вот популярный миф, что рыжие кошки имеют забавную репутацию не самых умных представителей своего вида, ученые опровергли. Вернусь буквально через час. Антон Кравченко, служба новостей.
1: Спонсор часа ООО «СамМБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Зимние шины «Icon Tires» в «Колесо.ру» комплектом выгоднее. Шиномонтаж и хранение до установки в подарок.

Дайте пять, жители республики Башкортостан. Праздник сегодня, День республики отмечают ребята. Мне почему этот праздник очень близок? Потому что вот все свое детство и школьные годы я прожил на границе с Башкирией. Жил в поселке Межозерном, Верхнеуральский район, Челябинская область. И там рядом был город Училы. Это уже Башкирия. И вот когда я был студентом, ездил учиться в Челябинск, как раз через Училы. А когда мы ездили к своим родственникам в город Гай, Оренбургская область, то проезжали всегда город Сиба. Это тоже город в Башкирии. В общем, республика Башкортостан, все жители Уфы, Стерлитамак, Нефтекамск, Белорецк и так далее и тому подобное. С праздником! Здоровья крепкого, счастья безграничного. Ну и, конечно же, слушайте всегда Русское радио, чтобы все было у всех хорошо. Меня зовут Иван Соловьев. Всем желаю отличного настроения, шикарного выходного дня. Ну а если вы сегодня на работе, как я, то пусть этот рабочий день пролетит быстро и незаметно. Хорошего отдыха. Будьте с нами.

0: Реклама на русском.
1: Осенние скидки в Арктике. Так, сушильная машина «Горение» с максимальной загрузкой сушки 7 килограммов. Стоит всего 39 990 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. «Гранд», Гадиева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Сбербанка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Профессионализм, качество, гарантия, выгодные цены. Все это про сервисное обслуживание в дилерских центрах «Гермес». Внимание! Специальное предложение для владельцев автомобилей «Джили», «Чанган», «Черри». Дилерский центр «Гермес» дарит скидку 15% на любой вид слесарных работ при первом посещении. Доверьте техническое обслуживание своего автомобиля профессионалам. Ждем вас у официального дилера «Гермес». Минеральные воды, автомобильная 19, напротив аэропорта.
4: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
5: Меню для счастливого человека.
4: С 9 до 14 часов завтрак.
5: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
4: На обед вкуснятина.
5: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
4: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
5: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
4: Кафе «Юг-34». Счастье есть. Джанаева, 34.
5: Доставка 8-999-844-34-34.
4: Или через приложение «Яндекс.Еда».
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
7: ИП «Осипян» Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
9: В новогодние праздники человек на 80% состоит из майонеза.
10: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

А, громкоголосый Дмитрий Колдун. Вот, ребята, чтобы завтра в понедельник на работе не стонать со словами «Боже, дайте мне силы», да где же взять сил? Давайте сегодняшний день действительно посвятим настоящему полноценному стопроцентному отдыху. То есть даже вообще двигаться не будем. Ну, максимум на кухню что-то вкусное приготовить по-быстрому, на скорую руку. Поесть и снова валяться, чтобы действительно восстановиться. Вы слушаете «Русское радио». Для классного отдыха, конечно же, классная музыка. Дима Билан, Марфа и Наталья Власова прямо сейчас здесь на русском. Меня зовут Иван Соловьев. Мой вам воскресный привет.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
5: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
6: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
7: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Неделя клиентских дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на randevu.ru. ООО «Рандеву», город Москва, ОГРН, 114-774-652-74-44.
10: 18+. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
11: В этом весь Т.
10: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
12: С годами все больше разочаровывают цены, зеркало и анализы. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Кто-то сейчас на берегу моря, на берегу океана проводит свой законный, заслуженный отпуск, тратит накопленные деньги, питается плотно, вкусно, ни в чем себе не отказывает, питает и пропитывается солнцем и соленой водой. Ой, ребята, мы за вас так рады! Нисколько не завидуем, не возвращайтесь еще недельку, отдыхайте, наслаждайтесь. Кто-то вполне возможно только-только на чемоданах, а кто-то уже вернулся. В общем, ребята, страна большая, компания у нас с вами большая, всех объединяет правильно русское радио, лучшая музыка. Филипп Киркоров, А-студио и Ума Турман, между прочим, с новинкой. Таков ближайший музыкальный план. Иван Соловьев, это я, мой вам привет.
1: Новая песня на русском.
2: Не стой, танцуй, не стой и танцуй.
3: Всем привет, мы группа Ума Турман. И вы слушаете нашу новую песню «Не стой, танцуй» на русском.
1: Русское радио. Никакая не...

0: Реклама на русском.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. А у Альфа-страхования.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 октября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Встречайте зиму уверенно с шинами Icon в колесо.ру. Купите комплект зимних шин Icon в колесо.ру и получите шиномонтаж и хранение до установки в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее. С Icon Tires и колесо.ру. Колесо.ру для уверенности на зимней дороге. Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха. Шоссе энтузиастов. 84. Помещение 5. ОГРН. 104. 5719. 961.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Еду на машине, ничего не нарушаю. Скорость 40. Останавливает инспектор и спрашивает: ну и куда это мы так крадемся, а? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Чтобы человек почувствовал себя счастливым, его нужно вкусно накормить, выслушать, а иногда вообще просто не трогать. Ребята, я вам желаю, чтобы сегодня вы испытали чувство счастья и не раз, и не два, и не три. Вот я сейчас человек счастливый, потому что у меня наступает воскресенье, выходной. Всем желаю счастья, здоровья, услышимся завтра. Убежал.

0: Спонсор часа ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Шины «Icon Tires» в «Колесо.ру» в любой сезон комплектом выгоднее. Шиномонтаж и хранение до установки в подарок.
1: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
2: Как выглядит настоящая забота о себе, узнайте в МРТ-эксперт. Соберите индивидуальный комплекс из нескольких МРТ-исследований и получите скидку 15%. Подробности по телефону 28 90 58. МРТ-эксперт. Барбашова, 64А. Возможно, противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Новый магазин Homeberry на Барбашова, 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, район Шамиля Джикаева. Телефон 62-00-00.
5: Осень – время перемен в Арктике. Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Так стильную и компактную кухню Палермо можно приобрести с выгодой до 40% всего за 23 990 рублей. Арктика – территория минимальных цен. Подробности у консультанта.
6: Никогда не сдавайся! Ты же не квартира!
7: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

Латвийское радио. Слушайте лучшее, любимое на русском.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В Рунете начался масштабный сбой после атаки на владимирский дата-центр Яндекса. Не работают или испытывают проблемы приложения маркетплейсов, сайт государственной ветеринарной службы ВетИС, приложение Магнита, Циана, Вкусная точка, Додо, сайты приложения издания Спорт, Сламода, приложение провайдера Дом.ру, сайты аэропорта Пулково и многие другие. Во многих городах не работает сервис такси. Проблемы отмечены в Санкт-Петербурге, Перми, Красноярске, Владивостоке, Улан-Удэ и Ростове-на-Дону, а также в Беларуси, Армении, Казахстане, Киргизии и Сербии. СМИ узнали об уговорах России на частичное перемирие с Украиной. США предлагают ограничить боевые действия на море или прекратить удары по энергетике.

0: Энергосистеме, сообщает «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники. В ответ Вашингтон предложил разморозить миллиарды российских активов, заблокированных на Западе. Во-вторых, американская сторона вернулась к плану продажи долей «Лукойла» группе американских и ближневосточных инвесторов. Третье предложение связано с разрешением Беларуси экспортировать калийные удобрения. По информации газеты, с такими предложениями России выступают посланники президента США Джаред Кушнер и Стив Уитков. Магнитная буря, которая началась на Земле, достигла уровня G3 и стала самой мощной за последние 3 месяца. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии РАН. Буря регистрируется со вчерашнего вечера. Последний раз магнитный шторм сравнимой силы наблюдался 4 июля. По информации экспертов, возмущение сопровождается интенсивными полярными сияниями. И о футболе. 10-й тур российской премьер-лиги продолжится сегодня 3 матчами. Ахмат сыграет с Балтикой, ЦСКА с Родиной, а Рубин с Динамо. Накануне в главном матче уикенда «Зенит» победил Краснодар со счетом 3-2. Это поражение стало первым для Краснодара в текущем чемпионате. «Зенит» после победы набрал 21 очко и вышел на первое место. Ну а в нашем эфире на первое место вышел Макс Орлов. Встречайте, подготовил для вас много интересного.
1: Новости на русском.

утро, день, вечер, что там у вас за окном, не знаю, потому что у некоторых такие гуляния происходят, что аж с пятницы до самого понедельника. Ладно, всем отличного, прекрасного, хорошего дня, Русское радио здесь. Ох, хочется, конечно, в воскресенье ничего не делать, включить музыку и точно никуда не спешить. Ну, правда, согласитесь, с любимой песней есть подвох. Вроде ты присел отдохнуть, а через минуту уже поешь, зовешь домашних послушать припев, они его не знают, и вчера показывал, и вместе танцуете. В общем, пускай сегодня будет время и на музыку, и на своих родных и близких, а дела, ну, хотя бы до конца этой ближайшей песни подождут. Новый музыкальный прекрасный час. Меня зовут Макс Орлов, Русское радио. Так держать, и все будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и собери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
2: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстройинвест, ООСЗ-20 Югстройинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.ру.
3: Осень – время домашнего уюта, время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине Homeberry весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26, телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Из новогоднего настроения у меня сейчас только глаз дергается в такт гирляндам.
6: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

Тебя, когда любишь, согласитесь, многое делаешь с мыслью о тебе. Ну вот, услышал песню «Хочу показать». Увидел какое-нибудь красивое место. Хочу приехать вместе. Ну, не знаю, добился чего-то. Первым делом хочется именно тебе позвонить и поделиться. Даже вот такая октябрьская прогулка звучит заманчиво. Хотя без тебя я бы еще поспорил с предложением выйти из дома, честно говоря. Наверное, это и есть любовь. Ты вдохновляешь меня настолько много всего. Иногда достаточно просто знать, что вечером мы увидимся, и от этого просто тепло и хорошо на душе. Ани Лорак прямо сейчас. Меня зовут Макс Орлов, Русское радио. Здесь берите в прогулку, и не только музыку Русского радио.

0: Реклама на русском.
1: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
2: Я Пирелли беру в колесо.ру.
3: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
5: О, нам давно нужна зимняя резина.
6: Я Пирелли беру в колесо.ру.
7: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
3: Любимая, там дождь. Возьми такси.
2: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
4: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
5: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
6: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
7: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
8: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
9: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
8: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
10: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
11: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
12: Недели клиентских дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на randevu.ru. ООО «Рандеву», город Москва, ОГРН, 114-774-652-74-44.
13: 18+.
14: Вы накричали на человека за то, что он позвонил вам в час ночи. Успокойтесь. Перезвоните ему в 5 утра и извинитесь. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

согласитесь, ночью почему-то легче сказать «скучаю». Сложнее вовремя закончить разговор. Уже трижды пожелали спокойной ночи друг другу, а потом, ну слушай, а вот еще, а вот еще. Да, осень, а вам тепло от одного голоса человека и даже мысли, которые весь день толкались в голове, наконец-то можно услышать друг о друге. Так что, если вечер, ночь впереди, там всегда все самое интересное. Ну, а интересное на Русском радио круглосуточно для вас. Знаешь, ты

0: На русском радио «Крылатые с Довлатовой».
1: Здравствуйте, мои дорогие друзья! С вами Алла Довлатова, и сегодня я вам расскажу одну добрую и прекрасную историю. Помните достаточно обидное выражение «с лица воду не пить», означающее весьма заурядную внешность? Откуда же оно взялось? На Руси было заведено, чтобы родители сами выбирали женихов и невест для своих детей. Молодые часто и знать не знали, с кем предстоит связать свою жизнь, всю жизнь, и очень боялись жениться на некрасивых. А родителей больше волновало, конечно, материальное благосостояние, чем красота будущих молодоженов. Так, кстати, появилось продолжение у нашей фразы «С лица воды не пить, умела бы пироги печь». Здесь свекрови важно было, чтобы ее будущая невестка была хорошей хозяйкой. Причем же здесь пить или не пить? Оказывается, на Руси существовал обычай не пить и не есть из битой и треснутой посуды. Он, кстати, сохранился и до сих пор. Лицо человека сравнивали с блюдцем, из которого пили чай. Из поврежденного блюдца пить нельзя, а вот некоторые изъяны на лице – это не помеха, считали наши предки. Медицина была не развита, косметики и вовсе не было, поэтому красоту наводить было нечем. Человек был таким, каким его создала природа, и любить его нужно было не за внешнюю, а за внутреннюю красоту и прочие таланты. Кстати, в английском языке есть выражение «красота всего лишь сверху», но мне больше нравится фраза Коко Шанель, что после долгих прожитых лет красивыми остаются только добрые люди. Это как раз про нас с вами. И прощаясь сегодня, хочу пожелать вам удачи в жизни и большого счастья. О, вспомнила еще одно крылатое выражение про красоту и счастье. Не родись красивой, а родись счастливой, о котором поговорим как-нибудь в другой раз. До скорой встречи в эфире, ваша Алла Довлатова.

0: Реклама на русском.
1: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки...
2: Есть лимфомиазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфомиазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: При отеках лимфомиазот.
2: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Покупраздник в ленте. Покупайте на сумму от 2000 рублей в гиперленте, включая минимум один товар-партнер, и участвуйте в розыгрыше техники за рубль. Акция с 28 сентября по 24 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Магнит «Семейный» и Магнит «Экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая «Боржоми» 1,25 литра. Цена по карте «Магнит Плюс» 219 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
10: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
11: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдин» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
12: Подвиг богатырский победой славен. А дело доброго сердцу радостно. Сделайте свой вклад в победу в банке ПСБ со ставкой 14,3% годовых. За каждый открытый вклад ПСБ за счет своих средств переведет 3000 рублей в поддержку военнослужащих и граждан, которые сегодня особенно в ней нуждаются. ПСБ. Банк сильной страны.
13: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 14,3% годовых от 300 тысяч до 10 миллионов рублей на 181 день на новые деньги. Минимальная гарантированная ставка 13,3% годовых. Акция с 14 августа по 14 декабря. Актуальна на 29 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
14: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт...
15: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
16: Недели клиентских дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на randevu.ru. ООО «Рандеву», город Москва, УГРН, 114-774-652-74-44.
17: 18+. Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
18: Держать слово у меня плохо получается. Постоянно роняю. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

Нет, это еще не все. Вообще, иногда в воскресенье хочется сказать друзьям, а давайте придумаем что-нибудь совершенно необязательное. Не знаю, испечь пирог странной формы, устроить домашний вариант караоке, достать нас толку в конце концов. В общем, позволить себе немножко подурачиться. А серьезными мы еще побудем, например, завтра с утра. Ну, а сегодня пускай появится та история, которую потом будете начинать словами. Помнишь, как мы в одно воскресенье, ну и так далее. Русское радио с вами. Меня зовут Макс Орлов. Знаете, что всегда и во всем вас поддержим. Помните, все будет точно хорошо. Продолжаем. Продолжаем.

0: Реклама на русском.
1: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. «Гранд», Гадиева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка у тебя. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
4: Командные випки на 5 мест.
3: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
4: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
3: Клуб CyberX.
4: Мощное железо и топовая периферия.
3: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
4: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
4: Круглосуточно.
5: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
6: Меню для счастливого человека.
5: С 9 до 14 часов завтрак.
6: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
5: На обед вкуснятина.
6: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
5: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
6: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
5: Кафе «Юг-34». 34.
6: Счастье есть.
5: Джанаева 34.
6: Доставка 8-999-844-34-34.
5: Или через приложение Яндекс.Еда.
7: Купила фитнес-браслет. Теперь знаю, что до холодильника 12 шагов.
8: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В Сочи перенесли более 32 рейсов из-за падения обломков беспилотников на аэропорт. Время задержки превышает более 2 часов, сообщили в Ассоциации туроператоров России. После падения дрона в одном из административных зданий аэропорта произошло возгорание, пожар потушили. Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» скорректировали расписание рейсов. Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев выступил с инициативой строительства тоннеля между Россией и США. По его мнению, этим проектом должна заняться компания Boring Company, основанная американским предпринимателем Илоном Маском. Дмитриев опубликовал и схему будущего тоннеля, который мог бы пролегать под Беринговым проливом, связывая Евразию и Америку. Он назвал этот проект «тоннелем Путина-Трампа», подчеркивая его значение для объединения 2 стран. Агентство стратегических инициатив рассказало, сколько семьи в среднем тратят на детские кружки и секции. Об этом сообщила РИА Новости. Доля расходов на дополнительное образование, в том числе на занятия и инвентарь, в бюджете семьи на одного ребенка составляет 18%. Наименьшие показатели зафиксировали в Москве, Ненецком автономном округе и Мордовии, где родители тратят в среднем 7%. По информации экспертов, дети в среднем проводят на дополнительных занятиях 5,5 часов

0: в неделю. И о погоде. Синоптики прогнозируют, что снег в Москве пойдет еще не скоро. С высокой вероятностью выпадения первого снега и формирования временного снежного покрова в столице произойдет позже средних многолетних сроков, сообщили в центре погоды ФОБОС. В столице в 21 веке первый снег в среднем выпадает 18 октября, а временный снежный покров формируется 3 ноября. В некоторых регионах страны снег уже лежит. Самые высокие сугробы сейчас отмечены в Магаданской области – 41 сантиметр. О развитии событий менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
1: Новости на русском.

0: На русском радио Макс Орлов.
1: Вообще подумал о том, что осенью даже обычный поход за хлебом под любимую музыку, песню, конечно же, может стать настоящим красивым клипом. Листья под ногами, припев в наушниках. Ты идешь такой, думаешь о жизни. Ну, правда, вот батон под мышкой немного снижает драматизм, но зато как вкусно. Маршрут сегодня можно продлить, свернуть в парк, дослушать песню, позвонить кому-нибудь, сказать «выходи, погуляем». В воскресенье еще продолжается, до магазина мы успели, теперь можно и для себя пройтись по делам. В том числе под музыку русского радио. Здесь новый музыкальный час, группа «Серебро», «Добро», «Валерия», «Александр Панайотов» обязательно прозвучат в этом музыкальном часе, равно как и рубрика, которая называется «Слово от Орлова». Так что знаю, чем займемся, и нам вот это вот точно будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Осенние скидки в Арктике. Так мощная мясорубка Kenwood с 5 насадками стоит всего 11 490 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Качество и справедливая цена – это наш принцип работы. В магазине сантехники «Ёж» вы не переплачиваете за бренд или не ждете доставку из другого города. Мы предлагаем сантехнику от лучших производителей. Магазин сантехники «Ёж». Международная 2В.
3: Как выглядит настоящая забота о себе, узнайте в МРТ-эксперт. Соберите индивидуальный комплекс из нескольких МРТ-исследований и получите скидку 15%. Подробности по телефону 28 90 58. МРТ-эксперт. Марбашова, 64А. Возможно, противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Новая выгода от упаковочных материалов. Гель для стирки Lancolor 1,3 литра всего 333 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на pokupello.ru. Упаковочные материалы – нужное рядом.
5: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
7: Командные випки на 5 мест.
6: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
7: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
6: Клуб CyberX.
7: Мощное железо и топовая периферия.
6: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
7: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
7: Круглосуточно.
8: Пока женщина спит, ты еще не виноват.
9: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

После подобных песен я, честно говоря, путаюсь в мыслях, потому что пытаюсь обратиться назад, туда, в свое прошлое, вспомнить, все ли я так сделал, все ли я так сказал, потому что девчата, они переживают гораздо ярче, глубже. Мы порой скажем что-то или сделаем, не задумываясь, а вот потом такой вот происходит целый метеорит. Юлия Михальчик на волнах Русского радио прямо сейчас ясно и доступно рассказала и показала, какая буря эмоций внутри у женского сердца. Так что будьте чуть ласковее друг к другу, чуть добрее. И уж тем более не забывайте о том человеке, которого вы целая вселенная. Макс Орлов, микрофона. Вы слушаете Русское радио. Музыки у нас здесь очень и очень много, поэтому держите и не пропускайте ничего.

0: Реклама на русском.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
9: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
11: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
12: Любимая, там дождь. Возьми такси.
11: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
13: Делитесь заботой с близкими без ограничений в Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
14: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
15: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
16: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
17: У предпринимателя может закончиться рабочий день. Но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
3: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
18: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
19: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Реестр – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
20: ООО Яндекс.360 для бизнеса. УКРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акция действует с 26 октября.
21: Если до вас не доходят СМС, сосредоточьтесь и внимательно прочитайте их еще раз. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

кому-то вселенной мало, кому-то мало целого мира нашего музыкального, потому что русское радио и днем, и ночью излучает прекрасное и хорошее настроение, поэтому с нами любая задача, любая преграда, любая гора и вершина будет по плечу, это точно. Рубрика «Слово от Орлова» впереди. Это ваша возможность попасть в прямой эфир радиостанции. Прямо сейчас можете набирать телефон в Москве 995-105-7, код Москвы 495. С удовольствием пообщаемся про русский язык и не только.

0: На русском радио «Слово от Орлова».
1: Прекрасный день, хорошая осень, 11, 10, 26 на календаре. Всем отличного, прекрасного, отличного осеннего дня. Меня зовут Макс Орлов, на связи здесь у нас город Муром. Ольга дозвонилась к нам. Здравствуйте, Оля.
2: Здравствуйте, Максим.
1: Приятно, что и в этой рубрике есть свои постояльцы, и даже те, кто мечтает отыграться когда-нибудь. Хотя, это, знаете, в нашем случае выигрыши все остаются. Оль, как ваш день сегодня проходит? Ну-ка, расскажите мне.
2: Начался он у меня с приготовления завтрака. Я очень люблю готовить.
1: Так.
2: Готовлю порой на скорую руку. Если у меня достаточно много времени, хорошее настроение, то я уже готовлю так более кропотливо, скажем так. Готовлю разные блюда. В основном салаты из овощей, потому что это очень полезно. И
1: для фигуры не вредит. Вкусно! А какое блюдо занимает вас наибольшее количество времени? Ну, например, 2-3
2: часа. Я очень люблю картофель готовить, мясо, рагу овощное. Приготовлением борща заниматься. Это долго, но борщ... Я очень люблю. Особенно
1: ну вот, вот, вот, видимо, вот завтрак мы сегодня был недостаточно. Ну, в общем, я подумал, какую бы вам словечко загадать, сказать, как будто бы оно отчасти связано и с кухней, и с приготовлением в том числе.
2: А, это, да, это моя прям вообще самая лучшая тема. У меня просто жених повод.
1: Ах, вот оно что. Вот сегодня будете умничать тогда.
2: Вот сегодня
1: и будете умничать в таком случае. Скажите мне, Оля, пожалуйста, сегодня мы даже не про ударение, мы с вами поговорим про написание. Как все-таки правильно написать небезызвестное нам выражение «не солоно хлебавший»? Не солоно хлебавший. Или вообще не солоно хлебавшись. Как тут правильно?
2: Не солоно хлебавший, я думаю.
1: Ши.
2: Вши. На конце и драться.
1: Окей, хорошо. Не солоно хлебавший. Как мы тут пишем? Слитно, раздельно.
2: Не соло раздельно, не соло нахлебавшись вместе.
1: Но
2: да, нахлебавшись вместе.
1: Оно куда дели? Не соло, но хлебавши.
2: Но раздельно тогда.
1: Все раздельно.
2: Да.
1: Слушайте, мы столько раз говорили это слово, но никогда не задумывались. Ну, не солоно. Наречие образованное прилагательное. А? Как?
2: Это сложно.
1: Не солоно. Не солоно. Не соленый. Не соленый. Это значит слитно. Не солоно. Это слитно. Слитно. Не солоно. Не солено. Не соленый. И два слова получилось, Оль. Не солоно. Хлебавший. Вот. О, будет чем похвастать мужу теперь. Так.
2: Он не стал еще мужем.
1: Жених. Ну, тем более. Тем более. Будет, значит, что каравай нужно как следует посолить прежде. Давайте ваш привет в таком случае и обязательно наши выраженницы.
2: Пользуюсь, конечно, возможностью, что дозвонилась к вам. Во-первых, вам большой привет.
1: Спасибо.
2: Детей русскому радио. Очень люблю вашу программу «Слово от Орлова». И большущий привет своей дочке Ирочке. Очень большой привет. Я ее очень люблю. Желаю ей скорейшего выздоровления. Она у меня сейчас на лечении находится. Доченька милая, пожалуйста, поправляйся. Я очень по тебе скучаю. Надеюсь, что в скором времени мы увидимся. И большой привет, конечно, твоему жениху. Это Ивлеву Косте.
1: Ага, ну и нужно еще в конце наше слово, или в данном случае выражение, обязательно вставить. Ну, давай.
2: Не соло, хлебавшись. Теперь буду знать. Благодарю. Спасибо.
1: Спасибо огромное. Все, отличного дня и приятного аппетита, конечно. Счастливо.
2: Спасибо.
0: Слово от Орлова на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки...
2: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: При отеках лимфониазот.
2: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
5: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
6: ОСАГО в Альфа-страховании.
7: Вот настоящий порядок.
8: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
4: Красота-то какая! Лепота!
9: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
10: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов. 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В ленте. За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду. За спасибо.
13: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
14: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
15: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
16: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
17: Шапка, носки, еще шапка.
18: Мам, я на 2 дня еду.
17: Именно.
19: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Домрфбанке.
20: АО «Банк Домрф» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
2: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: Жена умеет упаковать чемодан так, что туда помещается вся ее жизнь, моя жизнь и еще немного места для сувениров остается. Рекламная служба Русского радио 5797. 979-код.

Этого полета есть научное объяснение, потому что в исследовании влюбленных при взгляде на фото любимого человека действительно активируются участки мозга, связанные с наградой, мотивацией, то бишь высоким полетом. Вот почему одно слово от влюбленного любящего человека: «Жду тебя», и ты уже готов ехать через весь город, на расправив крылья. Так что, да, пускай чувства поднимают вас выше, главное вдвоем и лететь одним рейсом по возможности, без задержек. Взаимности. Русское радио. Макс Орлов. Я с вами. Опять.

0: Реклама на русском.
1: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. «Гранд», Гадиева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Сбербанка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Осетия. Место, где отдых вкусный.
3: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
4: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, район Шамиля Джакаева. Телефон 62-00-00.
6: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
7: Женщина порой не знает, чего ей не хватает, пока подруга не похвастается.
8: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: новая песня на русском.
1: На столе лежат ключи, говорят, уже не жди.
2: Всем привет, это Дмитрий Колдун. И вы слушаете мою новую песню «Ключи» на русском.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Работа такси восстановлена в Москве. Сервис Яндекса не работал с раннего утра после атаки на дата-центр во Владимире. Сейчас заказы доступны, водители на линии принимают их. Между тем, проблемы с подключением есть на сайтах маркетплейсов, в приложениях «Магнит», «Циан», «Вкусный точка», «Додо», не работают сайты издания «Спортс», «Ламода», провайдера «Дом.ру», аэропорта «Пулково» и многие другие. Минпросвещение обновит рабочие программы по ключевым предметам. Об этом сообщил министр Сергей Кравцов. Ведомство пересмотрело содержание учебных предметов русский язык, литература, география, математика, информатика, физика, химия, биология и другие. Российские школы смогут создавать внутри профильных классов и групп дополнительные направления под интересы учеников. Физико-математические, химико-биологические, инженерно-технологические и так далее. Власти считают, что система обучения станет более гибкой и современной. Мошенники начали использовать тематику осенних распродаж одежды и обуви для обмана россиян. Об этом предупредили эксперты. В сезон акции покупатели действуют импульсивно, а реальные скидки в 50-70% приучают их к низким ценам, чем и пользуются злоумышленники. Самая распространенная схема – поддельные магазины и копии сайтов известных брендов. Также можно ожидать фальшивых промокодов, подарочных сертификатов и розыгрышей одежды. Россиянка Мария Филина победила на конкурсе красоты «Миссис ООН». Кулинарный блогер из Москвы стала первой в своей возрастной категории. Победительница поблагодарила организаторов с индийской и российской стороны. Это уже вторая международная победа для Марии. В 2019 году в Болгарии она также взяла первое место в категории «Классик» на конкурсе «Миссис Вселенная». Вновь принять участие в международном конкурсе россиянка решила из-за 50-летнего юбилея. Вернусь буквально через час, а далее в эфире «Мистер Русское Радио» Макс Орлов. Встречайте.
0: Новости.

0: на русском. Макс Орлов. На русском радио.
1: Ну, в общем, начало положено. Нельзя сбавлять обороты, потому что есть выполненные ожидания, так же, как и мы полные ожидания, и мы ждем от вас внимания, а вы же ждете от нас той самой музыки, если хотите, тех самых танцев, с которыми будет хорошо в один из прекрасных осенних выходных. Да, сегодня воскресенье, так что загадывайте желание, пускай оно случится, сбудется, и неважно, что какие-нибудь должны быть цифры красивые на календаре 1 января или день рождения, просто потому что вам так захотелось, а мы точно будем рядом. Макс Орлов, Русский радио, привет!

0: Реклама на русском.
1: Осенние скидки в Арктике. Так, сушильная машина «Горение» с максимальной загрузкой сушки 7 килограммов стоит всего 39 990 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусной.» Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16-Б.
3: Свет – главный акцент. Эксклюзивные дизайнерские люстры от бюджетных до премиальных теперь еще доступнее. Рассрочка на 2 года
4: без первого взноса и переплаты.
3: В мебельном континенте. Барбашова, 72.
5: Рассрочка от банка OTP. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Профессионализм, качество, гарантия, выгодные цены. Все это про сервисное обслуживание в дилерских центрах «Гермес». Внимание! Специальное предложение для владельцев автомобилей «Джили», «Чанган», «Черри». Дилерский центр «Гермес» дарит скидку 15% на любой вид слесарных работ при первом посещении. Доверьте техническое обслуживание своего автомобиля профессионалам. Ждем вас у официального дилера «Гермес». Минеральные воды, автомобильная, 19, напротив аэропорта.
7: Новая выгода от упаковочных материалов. Гель для стирки «Ламколор» 1,3 литра всего 333 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на покупелло.ру. Упаковочные материалы, нужное рядом.
8: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
9: Умная женщина всегда превратит узы брака в бразды правления.
10: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

вы говорите, мужчины не танцуют. Еще как танцуют. Для этого нужно настроение, повод, если хотите. Ну или просто прекрасный, хороший выходной день. Все, кто с нами, все, кто подпевает и уж тем более пританцовывает, но значит, с вашим настроением все в полном порядке, я за вас особо не переживаю. А вот остальные скуксились, вот здесь, конечно, проблемка. Ладно, постараемся исправить и эту ситуацию, если вдруг что-то происходит. Знайте, что вы не один, мы рядом, мы с вами, о своих делах, проблемах, заботах будете рассказывать в следующем музыкальном часе, имя которому «Стол заказов», а пока попробую раскачать вас, ну, например, песенкой «Зиверт». У микрофона Макс Орлов, Русское радио здесь. Делайте громче, это сработает.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
2: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
3: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
4: Первое правило Хава LF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хава LF7 от 2 999 000 рублей. 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум и техно плюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хава LF7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Хава LF7 на сайте хава.ру. 12+.
5: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
6: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
7: Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
8: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
9: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
10: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
11: Встречайте зиму уверенно с шинами Icon в колесо.ру. Купите комплект зимних шин Icon в колесо.ру и получите шиномонтаж и хранение до установки в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires и колесо.ру. Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5, ОГРН, 104, 5719-961.
12: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. Psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
13: Взрослая жизнь – это вечная попытка заснуть ночью и не заснуть днем. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Новая песня на русском.
1: А ты люби, ее люби. Всем сердцем так не смог меня.
2: Всем привет. Я Татьяна Буланова.
3: А я Анна Семенович. И вы слушаете нашу новую песню
2: «Вселенная».
1: На русском.
0: Русское радио.

Девчата, ай, молодцы. Татьяна Буланова и Анна Семенович на волнах Русского радио. Ты моя вселенная или просто вселенная. В общем, от перестановки точно сумма не поменяется. Главное — это качество. Да чего ж приятно слушать, да чего ж приятно смотреть и наблюдать. Так что высокого вам полета, девчата. Ну, а мы продолжаем здесь, на Русском радио, не только новинками полный эфир радиостанции, конечно же, сколько всего еще приготовили для вас. Но раз уж заговорили про музыку, тогда вопрос к вам, конечно же. Как вы думаете, кто из артистов все-таки достоин получить легендарную статуэтку «Золотой граммофон» в этом 2026 году? Ну, мы же привыкли выбирать. Так вот, знаете, что вы можете повлиять на итоги. В нашей группе в «Одноклассниках» в специальном мини-приложении проходит выбор фан-сообществ в народном голосовании за номинантов премии. Заходите, выбирайте три любимые песни этого года и выигрывайте приглашение на грандиозное шоу 5 декабря. Так что я желаю каждому из вас больших планов, самое главное — свершение какой-нибудь мечты небольшой, но ближайшей. Ну и помните, что за вдохновением обращайтесь сюда, на Русское радио, всегда поддержим. Это Макс Орлов. Здравствуйте!

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе весь.

0: Реклама на русском.
1: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Реест – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
2: ООО Яндекс.360 для бизнеса. УКРН 125-770-15-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акция действует с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
3: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь Т.
4: Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Покупраздник в ленте. Покупайте на сумму от 2000 рублей в гиперленте, включая минимум один товар-партнер, и участвуйте в розыгрыше техники за рубль. Акция с 28 сентября по 24 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
7: Вы владелец бизнеса.
8: А значит, работаете за...
9: Троих.
10: Четверых.
11: Пятерых не хотите?
12: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
13: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И схожу в кино я. За спасибо.
14: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сберспасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.

0: Арабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Арабика капучино.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новый автомобиль Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Thank you.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правил, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: От меня никакой пользы, зато одно удовольствие. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

не знаю, приятно того, что слышу я, и мысли меня переносят в тот самый миг и мгновение, когда, например, студенческие годы, когда я вспоминал, что да, действительно, самый лучший день он заходил вчера, оказывается. Ох, тогда вечера, вечериночки были. Но с каждым взрослением, с каждым годом ты становишься другим, конечно же, поэтому наши выходные нынче, конечно, мягко сказать, если гораздо спокойнее, но пускай ваш лучший день заходил не только вчера, но и сегодня, и завтра, и следующая неделя тоже будут прекрасными, потому что вы верите в себя, мы верим в вас, и все будет хорошо. В следующем музыкальном часе «Стол заказов». Не забывайте, привет и поздравления приветствуются. Меня зовут Макс Орлов, я с вами.

0: Реклама на русском.
1: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. «Гранд», Гадиева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка у тебя. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
4: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
6: Командные випки на 5 мест.
5: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
6: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
5: Клуб CyberX.
6: Мощное железо и топовая периферия.
5: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
6: Для новых гостей приветственный 500 бонусов на баланс.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
6: Круглосуточно.
7: Осень – время перемен в Арктике. Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Так стильную и компактную кухню «Палермо» можно приобрести с выгодой до 40%. Всего за 23 990 рублей. «Арктика» – территория минимальных цен. Подробности у консультанта.
8: Женщина любит ушами, а берет деньгами.
9: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Во Владимире организован пункт временного размещения для эвакуированных из-за атаки беспилотников жителей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Ранее губернатор региона Александр Авдеев сообщил, что электроснабжение, локально прерванное в результате атаки БПЛА во Владимире, восстановлено на 80%, тепло- и водоснабжение на 100%. Энергетики продолжают работу. Утром после налета произошло отключение двух подстанций, снабжающих электроэнергией 5000 человек. Кроме этого, серьезно пострадал дата-центр Яндекса рядом с Владимиром. В Турции крупное ДТП. Там туристический автобус перевернулся после столкновения с эвакуатором. Автокатастрофа произошла на трассе из Бурсы в Измир. Предположительно, эвакуатор выехал на встречную полосу и врезался в автобус. 11 человек погибли, 27 пострадали. На место аварии направлены скорая помощь, пожарные и полицейские команды. Всех пострадавших госпитализировали. Подробности аварии выясняются. Были ли среди туристов россияне, пока неизвестно. Европейская комиссия собирается ужесточить визовые правила для граждан России. Как пишет Лента.ру, предложения будут представлены в январе будущего года. Инициатива связана с опасениями европейских стран по поводу гибридных угроз. За ужесточение визового режима выступают в частности Швеция, Польша и Эстония. Таллин предложил ограничить въезд в ЕС для бывших российских военнослужащих. Мошенники придумали новую схему обмана россиян. Аферисты от лица сотрудников МФЦ выманивают код доступа к порталу госуслуги под предлогом записи на выдачу загранпаспорта. Как сообщает ТАСС, преступник звонит человеку, который недавно обращался с заявлением об оформлении документа. Потенциальной жертве сообщают, что необходимо уточнить некоторые сведения. Для этого мошенник просит назвать код из СМС. На самом деле это пароль от аккаунта на госуслугах. Вернусь буквально через час.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Но если хочется, зачем себе отказывать в чем-то? Но ведь есть желание что-то услышать в свой адрес прямо в эфире на радиостанции «Русское радио», вашей любимой радиостанции. Ну так не отказывайте себе в этом удовольствии. Начинается стол заказов. Этот час принадлежит полностью вам, поэтому каждую минуту и каждую секунду наполняйте своими смыслами. Номер для сообщений.

И напомню, 8-916-003-105-7. Пожалуйста, сообщение не забывайте подписывать. Используйте для этого мессенджер. Удобный вам номер, так или иначе, приведет вас к нужному результату. Официальное сообщество Русского радио ВКонтакте, в Одноклассниках. В общем, мы есть везде практически. Меня зовут Макс Орлов. Всем, кто с нами, большущий привет. Всех именинников сегодняшнего дня заранее, конечно, поздравляю. Но хочется какого-то персонального адреса. Поэтому напишите, кто там что у вас сегодня отмечает, ну а я уж это все голосом оформлю, как умею, красиво.

0: мечтали или все, что происходит как бы в нашей голове, в наших мыслях, возникает это самое дежавю. Наверняка у вас там что-то такое интересное. Вот и делитесь этим с нами здесь в эфире Русского радио. Драйв Русского радио вспомнил. О, вспомнил, не дежавю ли это, что сегодня день рождения, как и всегда забыл, подруга Катя Ванькина. С днем тебе рождения. Елизавета написала. Ну, это не дежавю. Это, конечно, не амнезия. Не еще какой-нибудь диагноз такой ближе к возрастному какому-то человеку нет. Но, тем не менее, поставьте напоминание, и все у вас будет хорошо. Забывать не стоит, тем более, что если подруга. Так, Тимашевск на связи. Процветание и удачи от Татьяны. И еще сообщение от Елены. Дорогое Русское радио, мужу Володину Александру, дорогому сыну Евгению в город Мариуполь. Большой привет. Мы вот работаем на даче, восстанавливаем наш домик, сад. Все будет хорошо под музыку радиостанции. Вот тут я с вами полностью согласен. Пускай все получится. А мы точно будем рядом.
1: Реклама на русском.
2: Осенние скидки в Арктике. Так мощная мясорубка Kenwood с 5 насадками стоит всего 11 490 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
3: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. «Гранд», Гадиева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка у тебя. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Как выглядит настоящая забота о себе, узнайте в МРТ-эксперт. Соберите индивидуальный комплекс из нескольких МРТ-исследований и получите скидку 15%. Подробности по телефону 28 90 58. МРТ-эксперт. Барбашова 64А. Возможно, противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: В сети магазинов Стейтон. Скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса. Куйбышева 20. ЦУМ 1 этаж. И круглосуточные. Доватора 25А. Гакаева 1Б. Стейтон. Первый. Всегда первый.
6: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусная.» Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16Б.
7: Дорогой, сегодня на ужин гречка. С чем? С чем я тебя и поздравляю!
8: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: «Несовместимая любовь», так называется эта песня. Вот и я же говорил, не читайте лишний раз гороскопы, и все будет хорошо и совместимо.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
0: Девчата, тысяча мелочей, Тверская область. Максатиха от Натальи. Большущий вам привет. Не мелочь то, что вы каждый день включаете русское радио. Вот смотрите, мы подарили вам настроение. Улыбнулись, приятно, а нам-то как приятно, что вы с нами. Так, привет из Сургута от Виктории. Виктори написано. Написано Виктори. Девчата, Виктори. Так что смотрите сами, проверяйте, что пишете. Особенный пламенный привет из Нефтьюганска Валерию. Спокойствие в душе, любви в сердце, всем добра и позитива. Так, Виктория или Виктория? Интересно. Так, в любимой жене Тане, детишкам Алисе, Вове, Мише, а также всему Челябинску от мужа и отца Павла. Отец Павел. Как звучит. Дорогое русское радио, с днем девочек. Интересно, день девочек. Любимую сестричку Людочку, Рину, Курску. Поставьте, пожалуйста, песню. Что-нибудь хорошее. Не знаю, как там день девушек. А вот девушка русская. Это мы можем, группа «Фабрика» для вас. И девчатам, конечно, всем привет.
2: Можешь

0: оно какое?
1: Наше
0: утро. Русские
2: перцы. И мамонтенка, вот Светочка хотела бы распиарить.
3: Можно придумать какое-нибудь приложение для мам, которые будут, например, следить за своими детьми. А вот...
2: Нет, подожди, давай наоборот сделаем. Давай, так. Значит, у ребенка будет приложение, угу. в котором он будет следить за своей мамой.
3: Или так, давай, да, потому что мы за детьми
2: это
3: следим.
2: Чтобы она точно не потерялась, да.
3: Еще только главное папе доступ туда закрыть.
2: Не давать, да.
4: Почему?
3: Ну, знаете ли, это уже другая история, другой мультик.
2: Это другое приложение.
4: Это далеко не мультик, это хоррор.
2: Это VIP-подписка.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на Русском радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Да, продолжаются наши приветы, наши поздравления, наши юморески. Кто-то мне написал, что осень продолжается. Если осенью крыши дома смазать сгущенкой, то весной будем облизывать и сосать сосульки. И это будет намного приятнее. Ну, в этом есть, кстати, какая-то логика. Почему нет? Но мне нравится ваш настрой. Игоряшка. Так, Дарья Дьяконова написала. Мужу Саше большой привет. Люблю, жду в отпуск. Жена Даша просит поставить какую-то песню о любви. Ну что ж, Даша, будь по-вашему. Песня по любви, про любовь. Я по любви почти готова. Дорогой русский, привет мужу Александру Кукушкину, моей малышке Вероничке, жена и мама Жанна подписали это сообщение. Дорогой русский, что ты сказал? Подписали. Подписала. Она одна в одном лице. Так, Екатерина Сергеевна написала прекрасного настроения и скорейшего выздоровления от Екатерины. И еще, дорогой русский радио, Буденновскому, своим родителям, своему брату Алексею, семье от Татьяны. Большой привет. Поставьте, пожалуйста, что-нибудь про любовь. Это можно про любовь от елки прямо сейчас.

0: песня на русском.
1: Не молчи, время не бесконечно для нас.
2: Всем привет, это Иракли. И вы слушаете мою новую песню «Не молчи» на русском.
0: Русское радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ой, его всегда не хватает. Знаю, не жалуйтесь, не рассказывайте, но для этого, наверное, мы и сделали этих самых несколько столов заказов, и дневной, и вечерний, поэтому при желании все можно успеть. Так, дорогое русское радио, спасибо, что есть, спасибо, что дарите нам свою музыку. И, конечно, привет всем ведущим радиостанции. Игорь написал. Игорь, спасибо. Поздравьте, пожалуйста, Левиза Мрадасулова написала. Моего братишка сегодня день рождения. С 9-летием. Эмиль, тебя поздравляю. Не только сестричка, но и все русское радио принимает поздравления. Пускай все случится, загадай какое-нибудь желание. Вот в ближайшие, пускай, ну, до Нового года осуществится, потому что в новогоднюю ночь у нас там отдельные планы на бокал, салфеточку, зажигалку. Там у нас отдельное сокровенное желание обычно пишется. Так, привет сестре Лидии. Она в Москве. От Анюты большой привет. Сильно скучаю. Хорошего тебе эфира. И тоже эфира. Коллега, что ли, стало быть. Привет нашей бабушке Светлане Леонидовне Кашавцевой. Не скучай, мы тебя очень сильно любим. Влада и Тимофея любим. Либо сказать, если словами из песни, называется «Еще люблю». Да, это вам, бабушка, и всем остальным, кто слушает русское радио, у кого с настроением все в полном порядке. Делайте громче, давайте что ли вместе и станцуем, и споем.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Так, поздравляю Сережку Соловья, пишет Вячеслав. И Слава еще с прошедшим днем учителя. Это я где-то проворонил тоже. Достаточно учителей, которые вложили в меня свои знания, и я, конечно, им сильно-сильно благодарен. Дорогое русское радио, Игорь из Дрездена написал: тепла, доброты и любви. Вот так вот. Я везу сына на тренировку. Всем огромный привет и спасибо русскому радио за музыку. Катя, готов прочитать. Катя пишет: осенняя депрессия мешает мне взять себя в руки, начать что-то делать, а вот зимняя спячка, весеннее обострение и летняя жара тоже обычно против этого. Не знаю, ну давайте о депрессии я спрошу коллегу Максиму Привалову, потому что коллеги в студии не появляются депрессивными, не знаю, что
2: это. Я думал, я официальное лицо депрессии в России. Нет. Привет, страна, привет,
1: Макс. Нет, ну никогда мы таким не появляемся в этой студии, не знаю, что ты делаешь для этого. Как ты борешься с осенней депрессией?
2: Ты знаешь, как-то вот оставляю ее за порогом студии.
1: Это как?
2: Там она дожидается. Тут у нас такая работа, мы не можем быть грустными, должны быть веселые. А мне, знаешь, вот девушку эту жалко, у нее зимняя спячка, депрессия. А когда жить-то? Когда нормально там? И летом?
1: Видимо, во время стола заказов. А потом сразу. Все. Я прощаюсь с вами. Макс Орлов. Чао. Пока. Не грустите. Пока.

0: Реклама на русском. Новая выгода от упаковочных материалов. Гель для стирки Lamcolor 1,3 литра всего 333 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на покупелло.ру. Упаковочные материалы. Нужное рядом.
1: Сосредоточься на главном. Хьюси разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
2: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООО «СЗ-21 Югстроинвест», ООО «СЗ-20 Югстроинвест». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.ру.
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
6: Командные випки на 5 мест.
5: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
6: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
5: Клуб CyberX.
6: Мощное железо и топовая периферия.
5: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
6: Для новых гостей приветственный 500 бонусов на баланс.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
6: Круглосуточно.
7: Осень – время перемен в Арктике. Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Так стильную и компактную кухню «Палермо» можно приобрести с выгодой до 40%. Всего за 23 990 рублей. «Арктика» – территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
8: 7 раз примет, и муж согласится на все.
9: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 0.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Масштабный сбой в Рунете продолжается. Россияне жалуются на работу мобильных приложений Додо Пицца, Вкусные точки, МВидео, Ламода, Вайлдберриз, Дивили Клаб и других. Большинство обращений адресовано сервисам компании Яндекс. Основное число сбоев зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Свердловской области. Как сообщалось ранее, дата-центр Яндекса во Владимире остановил работу после удара беспилотников. Это привело к сбою в работе сервисов компании. Российский суд запретил распространять в интернете видео и фото петушиных боев. Как передает РИА Новости, прокуратура обнаружила в сети ролик с информацией о жестоком обращении с животными. На кадрах были бои петухов. Выяснить, кто владеет сайтом, не получилось, из-за чего ведомство подало иск в суд с требованием запретить распространение этих сведений. Суд его удовлетворил. Решение уже вступило в законную силу. Спрос на услуги курьеров на самокатах и велосипедах в этом году вырос на 50%. Об этом говорят данные сервиса-агрегатора услуг, передает ТАСС. На пеших курьеров спрос вырос на 30%. Несмотря на более высокую динамику альтернативных способов передвижения, автокурьеры сохраняют свою нишу, потребность в них выросла на 6%. В целом спрос на городскую курьерскую доставку за год увеличился на 14%, отмечают аналитики. Ученые раскрыли секрет рыжих котов. За 60 лет исследований была выявлена особенность ДНК, которая не только объясняет окрас этих животных, но и помогает понять, почему рыжих кошек рождается значительно меньше, чем самцов. А вот популярный миф, что рыжие кошки имеют забавную репутацию не самых умных представителей своего вида, ученые опровергли. Связи между окрасом кошек и когнитивными способностями научно не подтверждаются. О развитии событий в выпуске уже менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.
2: Спонсор часа ООО «Лаборатория Гемотест». Анализ на витамин D по суперцене. Розыгрыши и недорогие чекапы для проверки сердца, печени и щитовидки. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

Тоба, Артур Пирожков. Делай все здесь на русском. Максим Привалов. Верный заветом Артура Пирожкова будем делать все для того, чтобы ваши выходные были красивыми, музыкальными, теплыми по возможности, душевными, это всегда, ну и разнообразными. За нами не заржавеет. С вами Русское радио. Перед микрофоном появился Максим Привалов. Буду вашим верным спутником, советчиком, рассказчиком на ближайшие часы. Много музыки, еще один стол заказов, ну и новости. Хорошие новости по возможности. Нашел чем поделиться, обязательно расскажу. Пока о музыке. В этом часе, как и в любом другом, масса по сделать русское радио погромче. Будет Зиверт, будет Нюша, Ирина Дубцова, вижу Хамали и Наваи, Шура. В общем, разнообразный плейлист. Делайте громче.

0: Реклама на русском. Качество и справедливая цена – это наш принцип работы. В магазине сантехники «Ёж» вы не переплачиваете за бренд или не ждете доставку из другого города. Мы предлагаем сантехнику от лучших производителей. Магазин сантехники «Ёж». Международная 2В. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб CyberX. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Круглосуточно.
1: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
2: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
3: Настоящая женщина при любых обстоятельствах делает вид, что именно этого она и хотела.
4: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

стюардесса по имени Юля. Юля Зиверт, Beverly Hills на русском радио. Только что, действительно, артистка когда-то работала стюардессой, периодически об этом напоминает нам в интервью. Но не это хочу с вами обсудить, а то, что она сейчас в центре скандала практически. Он на ровном месте возник, но это всегда так бывает. Значит, певица дала концерт в Петербурге. Классный, большой, стильный. 60 тысяч человек собрала. В один из блоков включал, ну, как называется, респект, реально респект, то есть уважение, музыкальное уважение в адрес Майкла Джексона. Юля появилась в образе Джексона, танцевала, даже какие-то лунные там дорожки делала, что-то такое. И все, и как понеслось, что только артистки не пишут, что она и хайпится на его образе, что это за Джексон с Алиэкспресс, ужас, не поз... Ну, короче, такая волна хейта поднялась на ровном месте. Юля начала почему-то на это обращать внимание, оправдываться и вступать в диалог, в полемику даже. На мой взгляд, это напрасно. Это, наоборот, даже хорошо, что так случилось. Вот если бы концерт прошел ровненько, гладко, замечательно, да никто бы о нем не вспомнил. А тут, понимаете, уже вторая неделя пошла, а страсти не утихают. Это же бесплатный пиар, даже без денег. Так что пусть не расстраивается, пусть радуется. Порадуемся и за Нюшу. У нее тоже жизнь налаживается. Непогода на русском радио. Дальше такая вот новая версия классического трека вместе с Чинконгом. Послушаем.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
2: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
3: Первое правило HVL F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVL F7 от 2 999 000 рублей. 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля HVL F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVL сети на сайте HVL.ru. 12+.
4: Я Пирелли беру в колесо.ру.
5: Дорогой, а что это ты напеваешь?
6: А, это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
5: О, нам давно нужна зимняя резина.
7: Я Пирелли беру в колесо.ру.
3: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
8: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
9: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40. 0+.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов. 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте.
12: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
13: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
14: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
15: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
16: Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
17: Ладно, я спать. Мне завтра рано на будильник смотреть с недовольным лицом. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Комсомольском радио. Вологда. Это, кстати, подарок от Иры для города, потому что на Дне города как раз песня была исполнена впервые. Вологда сейчас вступает в год юбилейный, потому что им сейчас 879, соответственно, вот в следующем году, по-моему, летом, да, там в конце июня будет 880. По этому поводу разные мероприятия весь год, открытие, вот, например, на этих выходных, если я все правильно понял, открыли огромное 40-метровое колесо обозрения в парке ветеранов в Вологде. Вижу видео оттуда. Правда, цены так себе, поэтому уже местные в местных чатах пишут, что это не колесо обозрения, это колесо оборзения. Вы видели эти цены? Ну, может быть, по случаю открытия, может быть, потом будет подешевле. Не знаю. Надеюсь. Хамали и Наваи через пару минут. Также Николай Басков, но пока Кристина Рыбакайте на русском.

0: Реклама на русском.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. А у Альфа-страхования...
4: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
5: Яндекс.360 для бизнеса. УКРН 125-770-15-56-58. Москва. Улица Тимирова, 11. Акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
6: Шапка. Носки. Еще шапка.
7: Мам, я на 2 дня еду.
6: Именно.
8: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
9: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
10: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
11: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
12: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от 1 минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: Арабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Это Арабика
1: капучино. Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правил, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на «Хавейл.ру» или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
3: Сегодня на птичьем рынке продал своего почтового голубя. Недорого, но в 15-й раз. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Ответы и мошенники на русском радио. Не говори мне ничего, не обещая любовь. Слушайте, ну, разные есть люди. Кому-то можно верить, кому-то можно доверять, никогда не обманет. Поэтому что пообещает, то и будет. А есть совершенно другие люди. Ну, например, вот синоптики. Вот как им верить? Читаю сегодня в разных изданиях, но, дескать, цитаты синоптиков. Конечно, без имен, чтобы не нашли и не побили за неправильные прогнозы. Значит, одни пишут: первый снег уже в Москве к 20 октября выпадет. Ну, страшилка, страшилка. То есть 10 дней, даже 9 осталось до первого снега в Москве. Это одна новость. Другая, точно такая же, подписанная синоптиками. Значит, пишут, что не надо менять резину на зимнюю, потому что тепло будет 2 недели ближайшие в Москве. Не, там заморозков, каких-то больших осадков не ожидается. Так что не торопитесь. Еще как бы есть время насладиться вполне себе золотой осенью. Кому верить, спрашивается? Непонятно. Но себе, конечно. И нам. Говоримся, будет хорошо. Значит, так и будет. Это «Русское радио».

0: Спонсор часа ООО «Лаборатория Гемотест». Анализ на витамин D по суперцене. Розыгрыши и недорогие чекапы для проверки сердца, печени и щитовидки. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. «Гранд», Гадиева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка у тебя. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то батарейка.
4: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
5: Меню для счастливого человека.
4: С 9 до 14 часов завтрак.
5: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
4: На обед вкуснятина.
5: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
4: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
5: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
4: Кафе «Юг-34». Счастье есть! Джанаева, 34.
5: Доставка 8-999-844-34-34.
4: Или через приложение «Яндекс.Еда».
6: День, когда я забыл про день рождения жены, я никогда не забуду.
7: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Правительство защитит сбережения получателей единого детского пособия. Теперь при расчете нуждаемости не будут брать во внимание деньги на счетах в банках, у которых отозвали лицензию. При этом в нескольких пилотных регионах социальный фонд начнет контролировать банковские переводы таких семей. Если выяснится, что общая сумма всех зачислений на карты таких семей за год превысила их официальный заработок в 3 раза и более, в выплате пособия будет отказано. И к другим темам. В МВД предупредили о двухэтапной схеме мошенников со взломом госуслуг. Злоумышленники звонят под видом бытовых служб, предлагают заменить домофон, установить шлагбаум, доставить цветы или выдать заказное письмо. В процессе разговора они выманивают у жертвы код из СМС. Сразу после передачи кода человеку приходит сообщение о том, что его профиль на госуслугах взломан. Цель мошенников – вызвать у человека тревогу и заставить выполнять дальнейшие указания. Сборная нашей страны заняла 1-е место в медальном зачете этапа Кубка мира по плаванию на короткой воде в Ташкенте. Наши спортсмены взяли 20 наград – 5 золотых, 8 серебряных и 7 бронзовых. На этих состязаниях россияне выступали под государственным флагом и в сопровождении национального гимна. И о погоде. Предстоящая неделя в Москве будет преимущественно дождливой. Дневная температура воздуха ожидается от плюс 9 до плюс 16 градусов. В понедельник прогнозируется пасмурная и дождливая погода. Выпадет до 5 литров воды на квадратный метр. Местами исключена редкая для октября гроза. Ветер южный 4,9 метров в секунду. Ночью ожидается от плюс 10 до плюс 13. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Максим Привалов.
0: Новости. Новости на русском.

Хотите, чтобы время тянулось очень медленно или вообще замерло? Ну тогда проведите выходные на работе. Тем не менее, я не жалуюсь, я наслаждаюсь еще одним днем в вашей компании. Меня зовут Максим Привалов, это Русское радио. Всем всего хорошего, разумеется. Надо уточнять, потому что правильно надо загадывать желания и формулировать их тоже. Вот мы хотим, чтобы все у всех было непременно хорошо. Ваше Русское радио. Скоро вечерний стол заказов, но до него море любимой музыки. Прямо сейчас немножко полетаем. Звонки и Ася, лети здесь, на русском. Смотри.

0: Реклама на русском. Качество и справедливая цена – это наш принцип работы. В магазине сантехники «Ёж» вы не переплачиваете за бренд или не ждете доставку из другого города. Мы предлагаем сантехнику от лучших производителей. Магазин сантехники «Ёж». Международная 2В.
1: Осень – время домашнего уюта, время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине «Хоумберри» весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с «Хоумберри».
2: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусной.» Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16Б.
3: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 77-0303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Если у вас правильная осанка, умные глаза и загадочная улыбка, значит, вы заметили, что вас фотографируют.
5: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

Радостный на русском радио на ресницах. Слушайте, ну иногда, да хочу, почему иногда? Часто, всегда мысленно радуюсь, что ты мужчина, потому что ни ресницы, ни брови, ни ногти, ни прочие все эти очень важные для женщин штуки тебе не надо делать, на них не надо тратить, обращать на это внимание, спать лицом в подушку нельзя, пока ресницы новые, и прочие ухищрения. Бедные девочки, вот все-таки говорят, да, быть красивой — это тяжелая работа. Хорошо, что мы этой работы лишены и можем отдыхать чуть-чуть больше, чем вы. Ну ладно, ладно, я все понимаю, что все это не просто так. Это не только для нас, да, это же для себя. Потому что если женщина в себе уверена, что она красивая и отразима, она действительно свернет горы и откроет любые двери. Блестящие тому подтверждение.

0: Реклама на русском.
1: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
3: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете 2 товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах.
4: Я иду в Каре. А вы?

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
2: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
3: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
4: Любимая, там дождь. Возьми такси.
3: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
5: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
6: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
8: Ничто не вечно! Даже неудачный день длится всего 24 часа. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Ева Польна на русском радио. Молчание. Ну, иногда молчание золото, иногда молчание бывает красноречивее, чем любая речь. Но когда есть действительно что сказать и есть повод для гордости, зачем молчать? Я вот, например, не могу молчать. Хочу поздравить нашего замечательного спортсмена, россиянин Егор Корнев. Это пловец. Он побил мировой рекорд на дистанции 50 метров баттерфляем. Сделал он это на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде. И это в атмосфере, ну, дружеской ее точно не зовешь, да? Когда это запрещают, выступать запрещают, флаг, гимн, ничего нельзя. А молодец, а все равно пришел первым, приплыл первым, побил мировой рекорд. Вот так, знай наших. Поздравляем нашего замечательного ихтиандра. Ну и переходим к нашим не менее прекрасным артистам. Сергей Лазарев, «Елка», «Серебро», «Артик», «Асти» и многие-многие другие. В планах прямо сейчас Дмитрий Маликов. Несмотря на то, что, казалось бы, за столько лет Дмитрий Юрьевич уже все спел, всем все доказал, все равно на месте не останавливается, на лаврах не почивает, а выпускает новые песни. И очень даже удачные. Вот вам пример.
1: Новая песня на русском.
2: Ты добрая душа,
3: всем привет, это Дмитрий Маликов, и вы слушаете мою новую песню «Добрая душа» на русском.
1: Русское радио.
3: Зачем?

0: Реклама на русском.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
3: Магнит семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая Боржоми 1,25 литра. Цена по карте Магнит Плюс 219 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
4: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
5: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
6: ОСАГО в Альфа-страховании.
7: Вот настоящий порядок.
8: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
4: Красота-то какая. Лепота.
9: АО «Альфа-страхование» — лидер ОСАГО в России.
10: Основание рынка всех страховщиков, агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
11: Встречайте зиму уверенно с шинами «Айкон» в колесо.ру. Купите комплект зимних шин «Айкон» в колесо.ру и получите шиномонтаж и хранение до установки в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с «Айкон Тайерс» и колесо.ру. Колесо.ру — для уверенности на зимней дороге. Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5, ОГРН, 104-5719-961.
12: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
13: Подвиг богатырский победой славен. А дело доброго сердцу радостно. Сделайте свой вклад в победу в банке ПСБ со ставкой 14,3% годовых. За каждый открытый вклад ПСБ за счет своих средств переведет 3000 рублей в поддержку военнослужащих и граждан, которые сегодня особенно в ней нуждаются. ПСБ. Банк сильной страны.
14: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 14,3% годовых от 300 тысяч до 10 миллионов рублей на 181 день на новые деньги. Минимальная гарантированная ставка 13,3% годовых. Акция с 14 августа по 14 декабря. Актуальна на 29 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
15: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
16: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
17: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
18: Кто сказал, что любовь и деньги несовместимы? Я люблю деньги. Рекламная служба Русского радио. 579-77.

На русском радио певица «Елка» навсегда. Ну, это еще одно навсегда в нашу коллекцию. В том смысле, что сколько раз жизнь будет проверять наши «никогда», наши «навсегда». Мы же постоянно разбрасываемся громкими словами. Получается ли такие обещания выполнить или нет? Да, скорее всего, или нет. Но это не мешает нам все равно обещать себе и окружающим, что уж это-то точно в последний раз. А потом этот последний раз, опять же, куда-то в копилочку туда, в долгий ящик убирается. С одной стороны, это плохо, с другой стороны, хорошо, потому что есть шанс, что исправится, наладится, переиграется. Потому что если раз навсегда, то, ну, все, конечное, приехали. Но нет, жизнь продолжается, выходные продолжаются тоже. Самое приятное, что здесь, на русском радио, они продолжаются под самую любимую музыку. Поэтому не переключайтесь.

0: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. «Гранд», Гадиева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Сбербанка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Жизнь так насыщена делами. Но есть «Стейтон». Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов «Стейтон». Вкусно, как дома.
2: Как выглядит настоящая забота о себе, узнайте в МРТ-эксперт. Соберите индивидуальный комплекс из нескольких МРТ-исследований и получите скидку 15%. Подробности по телефону 28 90 58. МРТ-эксперт. Барбашова, 64А. Возможно, противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и собери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
4: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстроинвест, ООСЗ-20 Югстроинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Мои успехи в спорте. В день я наглаживаю 10 километров кота.
7: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев выступил с инициативой строительства тоннеля между Россией и США. Дмитриев опубликовал и схему будущего тоннеля, который мог бы пролегать под Беринговым проливом, связывая Евразию и Америку. Он назвал этот проект тоннелем Путина-Трампа, подчеркивая его значение для объединения двух стран. И к другим темам. Россияне, которым в октябре исполнилось 80 лет, в ноябре получат прибавку к пенсии, напомнили в Госдуме. Этой категории граждан начнут выплачивать удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии. Перерасчет происходит автоматически. Подавать заявление не нужно. У социального фонда есть все данные. Помимо этого, в ноябре изменится график выплаты детских пособий. Решение связано с празднованием Дня народного единства. Пособия будут перечислены досрочно. Минпросвещение обновит рабочие программы по ключевым предметам в 10-11 классах. По плану документ вступит в силу с 1 сентября 2027 года. При подготовке проекта ведомство пересмотрело содержание целого ряда предметов. Также вводятся примеры учебных планов базового уровня, в том числе с изучением родных языков. Грозненский «Ахмат» и Калининградская «Балтика» сыграли в ничью в матче 10-го тура российской премьер-лиги. Встреча прошла на стадионе «Ахмат-Арена». После этой игры команда под руководством Станислава Черчесова набрала 11 очков и оказалась на 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. Балтийцы с активом в 12 баллов расположились на 6-й позиции. У меня все к этой минуте. На дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа ООО «Фит Автосервис». Пятизвездочные автосервисы, доступные каждому. До конца октября замена масла в двигателе бесплатна при его покупке в автосервисах «Фит Сервис». Запись на maslofree.fitauto.ru.

Это Данка на русском радио. Малыш, начало шестого, тем временем в столице. Мы все ближе и ближе к заветному времени, когда наш эфир откроется для всех желающих. Приветы, поздравления, разные нежные слова или наоборот, напутствие на наступающий понедельник. Все это поместится в вечерний стол заказов. Он в 18.00. Дождитесь. Пока же 17 с копейками в Москве. Сегодня, между прочим, Всемирный день борьбы с ожирением, вычитал я. Ну, бороться с ожирением предлагаю начать все-таки после ужина. Потому что бороться на голодный желудок опасно. Можно сорваться и съесть еще больше, правда? К тому же в выходные на природе. Шашлыки, мышлыки, плов. Чего только там люди не готовят. Нам периодически присылают, отчитываются. В общем, молодцы, продолжайте.

0: Реклама на русском.
1: Кому-то везет, а кому-то...
2: С Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
3: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чибан.дефиспромо.ру.
4: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели Гранд и мультибрендовом салоне Мебельный континент. Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Платы. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. Гранд, Кадиева 81А, Мебельный континент, Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Сбербанка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то батарейка.
6: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
7: Меню для счастливого человека.
6: С 9 до 14 часов завтрак.
7: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
6: На обед вкуснятина.
7: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
6: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
7: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
6: Кафе «Юг-34». Счастье есть! Джанаева, 34.
7: Доставка 8-999-844-34-34.
6: Или через приложение «Яндекс.Еда».
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
9: Командные випки на 5 мест.
8: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
9: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
8: Клуб CyberX.
9: Мощное железо и топовая периферия.
8: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
9: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
9: Круглосуточно.
10: Увидел объявление. Мы починим все, что отремонтировал ваш муж. Посмеялась. Но телефончик записала.
11: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

Эх, полюбить так королеву, королева красоты, это Дмитрий Колдун на Русском радио. Вот только что, ну я вот помню это золотое правило, что красота должна спасти мир, но никаких сроков определенных не называется. Когда уже? Королева красоты, давайте, принимайтесь за работу. Мир явно в опасности. Вот новости открываешь, думаешь, так, где-то явно что-то не в порядке. На вас вся надежда, красавица. Готовы вам покоряться, усмиряться, замиряться и договариваться. Ваш выход, повторюсь. 17:17 столицы. Вот как раз еще одна красавица. Выманили ее в эфир. Алсу. Весна. Осенью особенно хорошо слушается, правда?

0: Реклама на русском.
1: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
2: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки...
3: Есть лимфомиазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфомиазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: При отеках лимфомиазот.
3: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей.
7: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Havail сети на сайте havail.ru. 13+.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
5: Недели клиентских дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на rendezvous.ru. ООО «Рандеву», город Москва, УГРН, 114-774-652-74-44.
6: 18+. Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
7: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу – 0,3%. А7 – российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
8: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданные при участии ПАО «Банк ПСБ».
9: В Питере даже ботинки культурные. Они вежливо жмут вам ногу. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Король плохого не посоветует. Просто подари. Филипп Киркоров на Русском радио только что. Но не обязательно что-то такое большое, драгоценное, дорогостоящее. Нет. Вот конфетку просто подарите коллеге в понедельник утром. И сразу же человек вот по-другому посмотрит на мир, на вас. Или доброе слово, или просто улыбку. Ну, правда, работает. Действительно. От вас не убудет, а человеку сразу станет хорошо. И вдруг в вашу сторону то же самое будет. Тут что излучаешь, то и получаешь. Правда? Легко, на самом деле, сделать людей счастливыми. Ну, так вот, глобально, конечно, нет. А по одному – легко, правда. Помните, есть такое выражение, что женщине для счастья нужна всего одна вещь. Одна, но каждый день новая. Не обязательно дорогая. Что-нибудь такое, но зато от чистого сердца, правда? Вот Александре Воробьевой мы дальше подарим 3 минуты в эфире Русского радио. Это, кстати, очень дорогостоящий подарок. Поэтому, Саша, это тебе от нас. Потому что любим. Привет, моя меланхолия. Следующим музыкальным номером. За ней Зиверт, за ней Александр Панайотов, Винтаж и многие другие.

0: новая песня на русском.
1: Давай на самый верх, пойдем встречать рассвет.
2: Всем привет, это Зиверт, а это Эвер. И вы слушаете нашу новую песню «Давай на самый верх» на русском.
0: Русское радио. Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь Т.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: Замурчательная акция в Гемотест. С 28 сентября по 11 октября проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Шапка. Носки. Еще шапка.
10: Мам, я на 2 дня еду.
9: Именно.
11: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
12: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
13: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
14: ООО Яндекс.360 для бизнеса. УКРН 125-770 на 15-56-68. Москва. Улица Тимирова, улица 11. Акт 31 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.РУ/бизнес. 0+.
15: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете 2 товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
16: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Вводите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
17: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
18: Троих.
17: Четверых.
18: Пятерых не хотите?
17: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
19: Я Пирелли беру в колесо.ру.
20: Дорогой, а что это ты напеваешь?
19: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
20: О, нам давно нужна зимняя резина.
19: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
21: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от 1 минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
22: Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин, никому не отдавай. Ты что, зря готовил, что ли? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Александра Панайотов на русском радио. «Карма». Кстати, Александр на этой неделе возглавил хит-парад «Золотой граммофон». Не с этой песни. «Карма» — это уже такая достаточно... уже всем все доказавшая история. У него есть новинка по названию «Улетай», которая вам сейчас очень нравится. И по сумме голосов песня взлетела как раз на вершину официального чарта. Сколько она там просидит, не знаю. Зависит как бы по традиции от вас. Поэтому заходите, пожалуйста, голосуйте, выбирайте. Русрадио.ру, раздел «Золотой граммофон». Количество голосований не ограничено. У нас практически без 15,6 столицы. Есть такая примета: чем короче воскресенье, тем длиннее получится понедельник. Поэтому не надо ставить крест на выходных, они будут продолжаться ровно столько, сколько мы им это позволим сделать. Например, в следующем часе у нас повод поговорить, стол заказов будет на русском в 18.00, озвучиваем приветы, признание в любви, поздравления, ну, мало ли поводов, да, для того, чтобы отметиться и появиться. Поэтому уже можете сочинять, скоро расскажу, как и куда отправить. Оставайтесь на русском.

0: Спонсор часа ООО «Фит Автосервис». Пятизвездочные автосервисы, доступные каждому. До конца октября в автосервисах «Фит Сервис» диагностика ходовой части бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Запись на free.fitauto.ru.
1: Реклама на русском.
2: Осенние скидки в Арктике. Так, сушильная машина «Горение» с максимальной загрузкой сушки 7 килограммов стоит всего 39 990 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
3: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новый магазин Homeberry на Барбашова 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в Homeberry на Барбашова 72, строение 2, район Шамиля Джакаева. Телефон 62-00-00.
5: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
2: Осень – время перемен в Арктике. Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Так стильную и компактную кухню «Палермо» можно приобрести с выгодой до 40% всего за 23 990 рублей. «Арктика» – территория минимальных цен. Подробности у консультанта.
6: Чем можно тронуть мое каменное сердце? Попробуйте граненым алмазом.
7: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Центробанк разработал правила антиотмывочного контроля операций с криптовалютой. Главное требование – не пропускать криптопереводы, если участники операции не предоставили сведения о себе. Учет будут вести так называемые цифровые депозитарии. В Минфине сообщали, что из-за отсутствия собственной инфраструктуры для криптовалюты бюджет теряет миллиарды налоговых поступлений. Софеди предложили обязать курьеров на электровелосипедах получать права. По мнению авторов инициативы, операторы будут согласны с такой позицией для курьеров. Также сенаторы предложили перевести электровелосипеды на проезжую часть. Это тяжелые и мощные устройства, а нахождение их на тротуаре опасно. Порядок допуска курьеров к работе предлагают выстроить по аналогии с выдачей водительских прав категории М для мопедов. Маркетплейсы на неделе получили бесплатный доступ к сервису проверки карточек товаров. Постановление утверждено правительством. Сервис объединяет 9 государственных систем. Всего по закону о платформенной экономике операторам необходимо проверять товары по 12 системам. Контроль за качеством продаваемых на маркетплейсах товаров власти считают одной из ключевых задач. Согласно исследованию Агентства стратегических инициатив, наиболее довольны общественным транспортом жители Москвы, Ненецкого автономного округа и Нижегородской области. В среднем по стране с 22 по 25 годы удовлетворенность населения общественным транспортом выросла на 5%. Эксперты также выяснили, что меньше всего времени на дорогу от дома до работы на общественном транспорте тратят жители Амурской, Нижегородской и Сахалинской областей. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: И приветы, и поздравления, а также признания, извинения и что только не долетает до нас обычно в столе заказов. Ваши сообщения – это всегда сочинение на свободную тему. Советовать о чем писать не буду, а вот способы отправки с удовольствием подскажу. 8-916-00-305-7 – это номер для сообщений через мессенджеры. Что работает, тем и пользуйтесь. Кроме этого, советую подписаться, вступить, общаться в наших группах в соцсетях. Есть официальная сообщество русского радио ВКонтакте. Точно такая же группа поджидает вас в Одноклассниках. Заходите, общайтесь, оставляйте сообщения, а я найду и непременно прочитаю. Меня зовут Максим Привалов, это русское радио. Добрейшего вечера, замечательного самочувствия, хорошего настроения, погоды нормальной. В общем, всего хорошего вам желаю я. Чего и кому пожелаете вы, это уже тема для дальнейших разбирательств в рамках стола заказов. Это как бы так звучит основательно целый час. Ну, во-первых, между выходами сообщениями будут песни, а во-вторых, где-то без 10 лавочку придется прикрыть. Так что давайте, поторопитесь.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Но понеслась. Вечерний стол заказов на русском. Обновляю стеночку с сообщениями, чтобы самые свежие, самые актуальные зачитать. Давайте так. Поздравления для братишки Олега Левицкого. Отсюда начнем. С днем рождения, счастья, здоровья, всего самого наилучшего. Сестра Даша поздравила. Мы присоединились. Привет маме Тане, ее подруге Тоне. Сейчас они едут из Архыза. Сообщение от доченьки Саши. Ставропольский край, село Донской. Как они, Таня и Тоня, подобрались. С днем ангела Александра, солнышко и солнышко Алексея. А и у того и у другого день ангела или нет? Здоровья, благополучия, удачи, успехов, денежек побольше. Наталья, Калининград. Ну, все нормально. Все по пунктам. Так, добрый вечер. Привет любимому молодому человеку Андрюше. Он сейчас в дороге, надеюсь, тоже слушает русское радио. Скучаю, люблю, твоя Леночка. Большущий привет, пожалуйста, магазину 10 тысяч мелочей. Тверская область. Поселок, который каждый раз меня ставит в тупик, не знаю, куда ударение. Максатиха, наверное. Андрею Игоревичу и Марине. Пусть выздоравливает. Спасибо от Натальи. Привет мужу Александру и всем парням компании СДЭК, которые работают в Шереметьево. Это от Лили вам приветик. Люблю начинать свое утро и день вместе с вами, дорогое русское радио. Всем привет детям, Ксюше и Тиоме. Мои чикиряшки, вы лучшие. Еще хочу сказать, что очень сильно люблю своего защитника. Он находится на СВО. Леха Великанов из Дзержинска, Нижегородской области. Мы ждем тебя домой, мы любим, мы верим. Будем рядом с тобой. Еще что есть? Да много чего. Вот, например, привет для Настеньки Балыбиной и для Дашеньки Кузьменко. Очень крутые девчонки. Спасибо, что вы есть. Пусть услышат об этом все. С любовью, Анастасия из Адыгея. Мы услышали, мы прочитали. 8-916-003-105-7. Прочитаем и ваше послание. Самое главное, не забудьте, пожалуйста, о подписи. Что касается вот этого номера, который я озвучил, это для общения через мессенджеры. Что работает, тем и пользуйтесь.
0: Реклама на русском. Новая выгода от упаковочных материалов. Гель для стирки LumColor 1,3 литра всего 333 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на покупелло.ру. Упаковочные материалы, нужное рядом.
2: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели Grand и мультибрендовом салоне Мебельный континент. Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. Grand, Гадиева 81А, Мебельный континент, Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Сбербанка. Оценивайте свои финансовые возможности и риск.
3: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы. Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
4: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспромо.ру.
5: Осетия. Место, где отдых вкусный.
6: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
7: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в автовкусной.точка. Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16Б.
8: Сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и собери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
9: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстройинвест. ООСЗ-20 Югстройинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.
10: Профессионализм, качество, гарантия, выгодные цены. Все это про сервисное обслуживание в дилерских центрах «Гермес». Внимание! Специальное предложение для владельцев автомобилей «Джили», «Чанган», «Черри». Дилерский центр «Гермес» дарит скидку 15% на любой вид слесарных работ при первом посещении. Доверьте техническое обслуживание своего автомобиля профессионалам. Ждем вас у официального дилера «Гермес». Минеральные воды, автомобильная 19, напротив аэропорта.
11: Познакомлюсь с мужчиной, желательно без привычек. Свои привью. Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Стол заказов на русском. Как ваше воскресенье? Все ли успели за выходные? Или ничего не делали? Ленились от души? Это хороший вариант. Если что, мы за. От Татьяны большое послание. Сейчас мы его разобьем на составные части и кое-что процитируем. Значит, поздравляю всех знакомых девочек, девушек, женщин с Международным днем девочек. Согласен, в любом возрасте девочки есть девочки. Да, она пишет: мы все девочки, несмотря на возраст. Всем огромного женского счастья, любви, здоровья, отличного настроения, даже если судьба иногда и посылает нам испытания. Все будет хорошо, как говорит русское радио. Всех люблю. Татьяна Жаркова, спасибо большое. Максим, приятного вечера, с уважением, Таня. Таня, с праздником. Ну, и так как день девочек, поэтому что-нибудь девическое. Конфетку, пироженку, сериальчик, подруге позвонить, поболтать, купить что-нибудь. Надо, сегодня праздник. Русское радио, здравствуйте. Моим мальчикам привет, сыну Егора, сыну Мише, мужу Александру, очень их люблю. Жду с работы. Татьяна из Белгорода, добрый вечер. Мои девочки Анна и Алена. И Моня, Москва. Это вот Моня, Москва, это как это? Или она из Москвы? Ничего не понятно. В общем, едут домой с дачи кто-то из вот этого комплекта. А может, они все едут вместе в одной машине. Хорошей дороги, мои девочки. Люда из Омска. Привет. Поздравьте, пожалуйста, подругу Алену из Новокузнецка. С днем рождения. Сибирского здоровья, огромного счастья, море позитива, исполнение заветных желаний. От Екатерины из Тюмени. Сделано. Привет для Башкирии. С праздником. С днем Республики Башкортостан. Сообщение от Юрия. Поздравляем. Если сегодня, поздравляем вдвойне. Значит, там гуляние, праздник и, надеюсь, хорошая погода. Добрый вечер. Поздравляю с прошедшим днем смузи, пишет нам Юля. Юля, спасибо. Смузи, это хорошо. Это мы любим. Привет старшей сестре Екатерине, она из города Тимашевск, станица Платнировская, ее младшая сестра Виктория. Какие-то загадочные названия. Не были мы в ваших краях, к сожалению, но надеюсь, что там красиво, люди добрые, русское радио вещает, значит, все хорошо. Привет, доченьки Милане, выздоравливай поскорее, я очень тебя люблю. Это от Наргиз. И еще короткое. Марк пишет: привет, у меня все хорошо. Ой, Марк, мы рады за вас, дорогой человек. Пусть так дальше и будет. Это редко сейчас, когда человек может сказать: у меня все везде хорошо. Класс, будем на вас равняться. 8-916-003-105-7. Это номер для сообщений через мессенджеры. Кидайте.
0: Стол заказов русского радио. Реклама на русском.
2: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Подвиг богатырский победой славен. А дело доброго сердцу радостно. Сделайте свой вклад в победу в банке ПСБ со ставкой 14,3% годовых. За каждый открытый вклад ПСБ за счет своих средств переведет 3000 рублей в поддержку военнослужащих и граждан, которые сегодня особенно в ней нуждаются. ПСБ. Банк сильной страны.
3: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 14,3% годовых от 300 тысяч до 10 миллионов рублей на 181 день на новые деньги. Минимальная гарантированная ставка 13,3% годовых. Акция с 14 августа по 14 декабря. Актуальна на 29 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
4: Недели клиентских дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на «Рандеву.ру». ООО «Рандеву», город Москва, УГРН 114. 774-652-74-44.
5: 18+.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Аргументы и факты представляют книгу «Люди Земли. История тех, кто изменил мир сельского хозяйства». О борьбе, достижениях и победах тех, кто кормил и кормит нашу страну. Спрашивайте в книжных магазинах. 12+.
2: Если черный кот перешел вам дорогу туда и обратно, это он удвоил неприятности или сделал отмену? Рекламная служба Русского радио 5797799. Код 499.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Добрейшего вечера, это Русское радио. Перед микрофоном, как всегда, Максим Привалов. У нас половина программы уже прошла. Стол заказов на русском. Много успели озвучить, но сколько еще предстоит. Поэтому давайте, вливайтесь в наши стройные ряды. 8-916-003-105-7. Номер для сообщений через мессенджер. Тетя Анжели, привет. Она самая лучшая, прекрасная. Люблю сильно, жду в гости. Это Анюта вас зазывает, тетя Анжела. Привет любимой маме Кате и кошке Мусе от Веры. Следующее сообщение из Нового Уренгоя, пишет нам Оксана. В нашем коллективе сегодня два именинника. Две прекрасные девушки родились в этот день. Тогда именинницы, да, получается. Поздравьте, пожалуйста, Юлию Юрьевну и Ирину Владимировну с их днями рождения. Завтра мы их обязательно поздравим, обнимем, скажем много прекрасных слов. А сегодня поздравим с помощью русского радио. Уверен, что кто так их еще никто не поздравлял. От коллег Варейнефтегаз. Варейнефтегаз. Красивое название какое. Ну да, если вдруг прослушали, ну мало ли на даче или там готовятся к завтрашнему отмечанию на работе, ну скажите им, что вот, может они сейчас икают приятно, не понимают откуда, а это вот отсюда идет сигнал. Добрый вечер, попытка номер два, пишет нам Марина. Поздравьте любимого супруга Владимира Анатольевича с днем рождения. Значит, супруга Марина, дочь Яна, такса Персей, кот Яша, мы все его очень любим, любим нашего папочку, сердечки прилагаются. Алмарис, любимый, я хочу с тобой жить. Подпись твоя. Привет, Максим. Пожалуйста, привет подруге Насте. С приездом из деревни, пишет Ирина. Отлично. Еще одно. Для доченьки Миланы, по-моему, скорее поздравливаю. Мы такое же озвучивали, да? Но пожелание здоровья никогда не бывает лишним, поэтому повторимся. Русское радио, здравствуйте. Огромный привет любимому мужу Саше и красавице дочке Лизе. Едем домой с дачи, поскорее бы закончились эти пробки. И еще привет нашей собаке Гледьке, она тоже с нами. Стойко переносит все эти долгие дороги. Ну, вы знаете, животным, наоборот, радость, когда они, вот дачный сезон, да, когда домой их забираешь на всю зиму, они, конечно, печалятся. Так что нормально. Привет вам, ваша компания.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Как заправский вратарь, ловлю ваши сообщения, потому что летят они, ну, слушайте, по всем направлениям. И в соцсетях ловлю, и через мессенджеры, потому что сейчас такое время, если что-то работает, надо быстрее этим пользоваться. Давайте большой привет Анастасии Владимировне Немченко из Зеленограда. Передадим, желая удачи и благополучия. Подписи нет, вернее так, написано «деловой гусь», но будем считать, что это подпись. У меня сегодня день рождения, поздравьте, пожалуйста. Сергей нам пишет из Ногинска. Жене респект за стол. Вам огромный привет. 25 лет слушаю. Всегда все хорошо. С уважением, Сергей, город Ногинск. Слушайте, как приятно, Сергей, что даже праздник вы в нашей компании проводите. Здоровья крепчайшего. Денег побольше на исполнение всех ваших желаний. Желаний супруги вашей замечательной. Ну и вообще, чтобы жизнь была легче, проще и веселее. Добрый вечер, Максим. Привет дочери Анастасии. Счастья, успехов на работе. Всего самого наилучшего. Люблю от луны до солнца. Светлана из Егорьевска. О, это что-то интересное. Потому что обычно там до Луны и обратно как-то так, да? Тут побольше расстояние. От Луны аж до Солнца. Добрый вечер. Большой привет и поддержка для мужа Валерия. Он очень устал. Я его прошу еще немного поработать во дворе. Дорогой, если не ты, то кто? А завтра уже на работу. Евгений из Борисоглебска. Ой, Женя, вы лучший мотиватор, а? Ладно, да, устал? Иди поработай, отдохни, поработай на другой работе. Продолжим.
0: Заказы русского радио. Реклама на русском.
2: Если по утрам после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы появились отеки...
3: Есть лимфомиазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфомиазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: При отеках лимфомиазот.
3: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Сервис 5 звезд – это когда вас приятно удивляют. В автосервисах «Фитсервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на замена.фитауто.ру.
7: Хоромах своих, а здесь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
8: Магнит «Семейный» и Магнит «Экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая «Боржоми» 1,25 литра. Цена по карте «Магнит Плюс» 219 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
9: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
10: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство. В течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
13: Отдых, выходные.
14: И тут появляется...
15: Следственный комитет!
0: Следствие зашло.
15: Как?
14: Так.
0: Без стука.
14: Ты кто?
15: Спокойно.
14: Это все очень важно для расследования.
0: Скамейка запасных.
16: Ты агент под прикрытием.
17: По особо интересным делам.
0: Новой серии.
14: Ого!
0: А ты видела?
16: Нет.
14: Ну тогда иди и смотри.
0: В четверг в 18:10.
16: Ты бы как это назвал?
0: Вечерний детектив.
14: Где?
0: На канале ТВ-центр.
16: Хорошо, товарищ майор.
0: Возрастное ограничение 16+.
18: Мой план на понедельник. Ждать пятницу. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Дайте номер, кому писать сообщение с приветами. Вот только прилетело. 8-916-003-105-7. Номер для сообщений через мессенджеры. Надеюсь, успеете, потому что последняя минутка. Быстро набирайте и отправляйте. Добрый вечер. Привет жене Ангелине. Люблю ее очень. Муж Владимир успел признаться. Давайте вот такое. Добрый вечер, дорогой Русское радио. Огромный привет и поздравления супругу Виктору с Днем сельского хозяйства. Мы сидим на кухне, пьем чай. Сейчас трудимся на промышленных предприятиях Красноярского края. Так, сейчас выходные, поэтому трудиться не надо, надо отдыхать. Вот чай пью и пьете, вы молодцы. Сотрудников Росагрохимслужбы, особенно Тамбовский филиал, с Днем сельского хозяйства поздравляет Екатерина. И еще короткое. Мужу Аслану Шериповичу, люблю тебя до луны и обратно, скучаю. Жена Елена, сообщение из Санкт-Петербурга. Артем Сорокин уже в студии. Артем, привет.
2: Максим, добрый вечер. Хорошей новостью хочу поделиться. Я вчера получил письмо сюда, на Русское радио. Оно пришло, понимаешь, я его до сих пор не открываю. Думаю, там хорошая информация или плохая? Меня ругать будут или хвалить?
1: Скажешь в эфире в начале часа. Все, оставайтесь на русском.
2: Пока.

0: Осенние скидки в Арктике. Так мощная мясорубка Kenwood с 5 насадками стоит всего 11 490 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
1: Свет – главный акцент. Эксклюзивные дизайнерские люстры от бюджетных до премиальных теперь еще доступнее. Рассрочка на 2 года без первого взноса и переплаты. В мебельном континенте. Барбашова, 72.
2: Рассрочка от банка OTP. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Осень – время домашнего уюта, время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине Homeberry весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
0: Осень – время перемен в Арктике. Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Так стильную и компактную кухню Палермо можно приобрести с выгодой до 40% всего за 23 990 рублей. Арктика – территория минимальных цен. Подробности у консультанта.
5: Никогда не сдавайся! Ты же не квартира!
6: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: на русском.
1: Уходи, если сможешь, стань опять одинок, и
2: все будет хорошо.
3: В жизни так бывает, что любовь приходит вновь.
0: Новая песня на русском.
4: Облетела листва, как ненужные слова. Между нами горе, осень поселилась.
5: Всем привет, это Денис Клявер, и вы слушаете мою новую песню «Между нами осень» на

0: обновление доступа к сервисам во всех регионах страны. И к другим темам. Всемирная организация здравоохранения не нашла признаков вспышки в России какой-либо инфекции после смерти сотрудницы противочумного института в городе Шелихов Иркутской области. Специалисты ВОЗ заявили, что российские власти сообщили об отрицательных анализах на наличие опасных патогенов. В стране предложили изменить порядок поступления в магистратуру. Абитуриенты смогут подать заявление максимум на 5 направлений в одном учебном учреждении, сообщает РИА Новости. Такое нововведение прописано в проекте приказа Миноборнауки. Сегодня число направлений для магистратуры не ограничено. Так, в рамках одного вуза абитуриент может выбрать любое количество программ подготовки. Нововведение начнет действовать в 2027-2028 учебном году. Магнитная буря привела к возникновению во многих регионах страны полярного сияния максимальной силы, сообщили в лаборатории солнечной астрономии. Так, северное сияние было видно в Чувашии, Красноярском крае, Тульской, Брянской, Московской и Иркутской областях. Ранее сообщалось, что сразу 3 облака плазмы, выброшенных Солнцем во время недавних вспышек, приближаются к Земле. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Артем Сорокин и ваша любимая музыка на русском радио.
1: Новости. Новости на русском.
2: Артем Сорокин. Артем Сорокин.
1: Артем Сорокин на русском радио.
3: Привет, доброго вечера. Знаете, я подумал, а почему наши артисты русского радио до сих пор не придумали никакую песню про воскресный вечер? Ну это ж так очевидно. Это могло бы звучать, например, так. Лежит гора посуды, но мне не до мытья, ведь завтра понедельник, святая ложь моя. Я в тапках в одеяле, как царь, смотрю кино, а совесть шепчет тихо. Ну ты молодец, что отдыхаешь. Все равно. Да, воскресный вечер с нами, обратной дороги нет, завтра понедельник, но мне кажется, что было бы слишком просто грустить. Я предлагаю не грустить, ну и сделать что-нибудь хорошее, конечно же, под песни на русском радио. У нас просто целый океан, целый калейдоскоп лучших и любимых этих вечером. Привет всем!

0: Реклама на русском.
1: Осенние скидки в Арктике. Так, сушильная машина «Горение» с максимальной загрузкой сушки 7 килограммов стоит всего 39 990 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. «Гранд», Гадиева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка у тебя. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Как выглядит настоящая забота о себе, узнайте в МРТ-эксперт. Соберите индивидуальный комплекс из нескольких МРТ-исследований и получите скидку 15%. Подробности по телефону 28 90 58. МРТ-эксперт. Марбашова 64А. Возможно, противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
5: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чибан.дефиспромо.ру.
6: М2 Connect. Для бизнесса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Профессионализм, качество, гарантия, выгодные цены. Все это про сервисное обслуживание в дилерских центрах «Гермес». Внимание! Специальное предложение для владельцев автомобилей «Джили», «Чанган», «Черри». Дилерский центр «Гермес» дарит скидку 15% на любой вид слесарных работ при первом посещении. Доверьте техническое обслуживание своего автомобиля профессионалам. Ждем вас у официального дилера «Гермес». Минеральные воды, автомобильная 19, напротив аэропорта.
8: Я, как идеальная женщина, точно знаю, когда нужно промолчать. Знаю, но не молчу.
9: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.
10: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помоги.

«Эй, летим за мной! Там столько вкусненького! Летим в воскресный вечер!» 19.16 в столице Русской Радио с вами. Ну и очередные музыкальные новости от меня, Артема Сорокина, по хорошей старой доброй традиции. Музыкальные новости, конечно же, о наших артистах, артистах Русского Радио. Ну вот, например, Юлиана Караулова. В середине сентября Юлиана поучаствовала в показе мод, что может быть более любимым для молодой красивой девушки, чем поучаствовать в показе, пройтись по подиуму, показать себя, показать модную одежду. Одно модное пространство на ВДНХ в тот вечер превратилось в мир эльфийских образов. И этот эксперимент не остался без внимания. Показ собрал множество медийных гостей. Среди них, например, Катя Лель, Вита Чековани. Но главный сюрприз вечера ждал гостей в конце, когда история уже, казалось, подошла к завершению. На подиуме появилась она, Юлиана Караулова. Певица вышла в таком образе, эльфийском образе, и этот неожиданный выход стал кульминацией показа и одним из самых ярких моментов вечера. О чем это все, друзья? О том, что осень на дворе, время меняться, время найти свой новый образ, время наконец-таки купить себе тот самый плащ, о котором вы мечтали, и выйти в свет.

0: Реклама на русском. Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. В автосервисах «Фит-сервис» замена масла в двигателе бесплатно при покупке масла в автосервисе. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на maslofit.fitauto.ru.
1: Празднуем день рождения «Рив-Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Рив-Гош».
2: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
3: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Отправили цены в нокаут. В Гемотест скидка 50% на проверку печени, желчевыводящих путей и скрининг гепатитов Б и С. Акция действует до 11 октября. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Неделя клиентских дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на «Рандеву.ру». «Рандеву», город Москва, УГРН, 114-774-652-74-44.
7: 18+.
8: Отдых, выходные.
9: И тут появляется...
10: Следственный комитет!
11: Следствие зашло.
10: Как?
9: Так.
11: Без стука.
9: Ты кто?
10: Спокойно.
9: Это все очень важно для расследования.
11: Скамейка запасных.
12: Ты агент под прикрытием.
8: По особо интересным делам.
11: Новые серии.
9: Ого!
11: А ты видела?
12: Нет.
9: Ну тогда иди и смотри.
11: В четверг в 18:10.
12: Ты бы как это назвал?
11: Вечерний детектив.
8: Где?
11: На канале ТВ-центр.
12: Хорошо, товарищ майор.
11: Возрастное ограничение 16+.
13: Купил самоклеющиеся обои. Сижу. Жду. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

есть такие люди, которые любят зиму, обожают зиму, у которых зима в сердце, особенно в наших российских реалиях. Я вот раньше думал, да кто может вообще зиму-то любить? Пока не познакомился с компанией сноубордистов и лыжников. Вот уж точно, кто зиму любит, хлебом не корми, дай на сноуборде покататься. Морозоустойчивые, любители метели, снежные принцы и принцессы, сосульчатые маги, я бы их так назвал. Ну что, потерпите, морозоустойчивые любители снежных королев, ждать недолго осталось, пока же дайте нам насладиться теплой, ну, относительно теплой, хорошей, приятной, почти что бархатной, но не очень бархатной осенью. Хорошая погода, и это здорово. Теплая погода. Я вот хочу, чтобы до конца октября было так. Так же тепло, как голос Димы Билана на русском.

0: На русском радио «Крылатые с Довлатовой».
1: Приветствую вас, мои дорогие слушатели. Это Алла Довлатова. Сегодня услышала крылатое выражение «водить за нос» и решила, а почему бы не поделиться с вами его историей. В древние времена на Руси были популярны ярмарки, куда съезжались и крестьяне, и торговцы, чтобы одним что-то купить, а другим что-то продать. И цыгане на ярмарках водили за кольцо, продетое в нос медведей, заставляя их выполнять всякие трюки. Пока зрители восхищались фокусами, другие цыгане могли незаметно обчищать у народа сумки и карманы. Таким образом, за нос водили не только медведи, но и доверчивых зрителей. Ой, у русского человека вообще в характере доверчивость, поэтому обмануть нас нетрудно. Вот и прижился этот фразеологизм в нашей речи, со временем превратившись в символ обмана и манипуляции. Кстати, у других народов тоже есть свои аналоги. Например, французы говорят «водить его как кораблик», а мы вспоминаем, что в детстве делали бумажные кораблики и водили их по лужам на веревочках. Ой, я прощаюсь же с вами. Желаю общаться только с достойными и честными людьми, такими, как слушатели моего любимого русского радио. Спасибо за компанию и до скорой встречи в эфире. Ваша Алла Довлатова.
0: Русское радио.

Все выходные поем, танцуем, слушаем русское радио. В общем, отдыхаем с музыкой.

0: оно какое?
1: Наше
0: утро.
2: Слушайте, Наташа, а вы мне напомнили еще одну очень классный цикл «Сделан до трансерфинга».
3: Мы читали эти книги по поводу свободы от манипуляций, но так от них не освободились.
4: Но зато мечты сбылись.
3: А какие?
4: Ну, там же нужно было как бы...
2: Там надо мечтать.
4: Проекции представлять, что ты хочешь, чтобы в твоей жизни получилось. И получилось ведь.
3: Не, мне нравится книжка «Ешь, молись, люби». Понимаете?
2: Но ты только прочитал, где ешь.
3: Я первую часть только «Ешь, ешь, ешь».
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
5: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
6: Препарат «Ньюриксан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюриксан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюриксан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Вы – владелец бизнеса.
8: А значит, работаете за...
9: Троих.
10: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
11: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
12: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
13: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
14: Встречайте зиму уверенно с шинами Icon в колесо.ру. Купите комплект зимних шин Icon в колесо.ру и получите шиномонтаж и хранение до установки в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее. С Icon Tires и колесо.ру. Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5, ОГРН, 104-5719-961.
15: Недели клиентских дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на rendezvous.ru. ООО «Рандеву», город Москва, ОГРН, 114-774-652-74-44.
16: 18+. Аргументы и факты представляют книгу «Люди Земли. История тех, кто изменил мир сельского хозяйства». О борьбе, достижениях и победах тех, кто кормил и кормит нашу страну. Спрашивайте в книжных магазинах. 12+.
17: Если водитель перед вами не включает поворотники, может, он просто хранит свои планы на жизнь в секрете? Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Не стой, танцуй, не стой и танцуй.
2: Всем привет, мы группа Ума Турман. И вы слушаете нашу новую песню «Не стой, танцуй» на русском.
0: Русское радио.
1: Никакая не...

0: общем, сложно танцевать воскресным вечером. Завтра понедельник, но я собрал для вас такие хорошие способы, друзья, как можно дома провести ближайшие часы в приятной, хорошей атмосфере. Создайте атмосферу, включите теплый свет, русское радио погромче, приготовьте или закажите что-нибудь вкусное. Кулинарные эксперименты или заказ еды – отличный способ порадовать себя. Перед сном примите горячую ванну. Расслабление в воде помогает снять напряжение, настроиться на спокойный лад. Сделайте запись в дневнике. Кто ведет дневник? Девчонки, девушки, женщины, дорогие. Выражайте мысли и чувства на бумаге. Отличный способ разобраться в себе. Ну, а перед самым сном, я понимаю, это очень сложно. У меня почти не получается никогда. Уберите телефон. Попробуйте хотя бы на полчаса отключиться от сети и побыть в моменте. Ну, и сосредоточьтесь на положительных моментах уходящей недели. Вспомните что-то хорошее. Это помогает настроиться на позитив. Ну, а в ближайшие часы с вами я, Артем Сорокин. С удовольствием продолжу ставить лучшие и любимые песни. Привет всем большой.
1: Артем Сорокин на русском радио.

0: Свет – главный акцент. Эксклюзивные дизайнерские люстры от бюджетных до премиальных теперь еще доступнее. Рассрочка на 2 года без первого взноса и переплаты. В мебельном континенте. Барбашова, 72. Рассрочка от банка OTP. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Качество и справедливая цена – это наш принцип работы. В магазине сантехники «Ёж» вы не переплачиваете за бренд или не ждете доставку из другого города. Мы предлагаем сантехнику от лучших производителей. Магазин сантехники «Ёж». Международная 2В.
3: Новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, район Шамиля Джакаева. Телефон 62-00-00.
4: Осень – время перемен в «Артике». Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Так стильную и компактную кухню «Палермо» можно приобрести с выгодой до 40% всего за 23 990 рублей. «Артика» – территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
5: Я по тебе грущу, прям как сметанка по борщу.
6: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Его песня на русском.
1: А ты люби, ее люби, всем сердцем не смог меня.
2: Всем привет, я Татьяна Буланова.
3: А я Анна Семенович. И вы слушаете нашу новую песню
2: «Вселенная»
1: на русском.
0: Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Ликвидация последствий атаки беспилотников в пригороде Владимира продолжается, сообщил губернатор Александр Авдеев. Восстановлено отопление и горячее водоснабжение, но из-за повреждений обломками электросетей часть жителей остается без электричества, отметил глава региона. В ночь с субботы на воскресенье и рано утром была совершена атака на инфраструктурный объект в областном центре.

0: Серебряную медаль российские дзюдоисты завоевали в соревнованиях смешанных команд. Также на счету россиян 4 бронзовые награды. Наша команда по дзюдо выступила на чемпионате мира под национальным флагом и с гимном страны впервые за 4 года. В Москве этой ночью ожидается сильный дождь, сообщили в гидрометцентре. Температура воздуха составит от 9 до 11 градусов, а в Подмосковье от 6 до 11. Ветер прогнозируется южный 6-11 метров в секунду. Завтра днем будет облачно с прояснениями. В столице столбики термометров поднимутся до 16-18 градусов выше нуля. У меня все к этой минуте. На дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
1: Новости. Новости на русском.

0: На русском радио Артем Сорокин.
1: Завтра в понедельник. Я желаю всем быть неотразимыми. Это сложно по понедельникам, но можно. Нужно так себя настроить, чтобы никто не смог расстроить. Одно точно, дорогие, наши женщины самые неотразимые и прилагают каждое утро для этого много усилий, чтобы выглядеть красиво. Я вот сразу вспоминаю своих женщин, свою вторую половинку, свою маму, которая вот помню в детстве. Каждое утро просыпалась ни свет ни заря. Успевала нам и с братом и обед приготовить. И душ принять, и одежду погладить, и волосы налакировать, и выглядеть просто идеально, ну, потому что работа соответствующая, ты не можешь прийти как попало, это все должно быть красиво, хорошо, офис и так далее. Ну, в общем, наши мамы, наши женщины для нас пример, а мы чего, мужики, джинсы натянули?

Рубашку натянули и немного непричесанные пошли. Ну, это я, конечно, утрирую, но тем не менее. В общем, будем брать пример с наших дорогих женщин. Выглядеть неотразимо при любых ситуациях. Это абсолютно точно. Ну и завтра в понедельник я желаю вам с утра одеться в счастье. Оно всегда в моде.

0: Реклама на русском.
1: Осенние скидки в Арктике. Так мощная мясорубка Kenwood с 5 насадками стоит всего 11 490 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
4: Командные випки на 5 мест.
3: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
4: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
3: Клуб CyberX.
4: Мощное железо и топовая периферия.
3: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
4: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
4: Круглосуточно.
5: Про свой возраст могу сказать, что принца на белом коне уже не жду. Но к цокоту копыт прислушиваюсь.
6: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: уверен, многие слушают Алису Морозову и думают, ну, хотелось бы чуть больше узнать об этой девушке. Давайте знакомиться, кто еще пока не знает. Алиса Морозова, российская певица, арфистка, между прочим, играет на арфе, участница музыкальных проектов. 26 лет девушке, с 5 лет училась в специальной музыкальной школе при Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова, где осваивала игру на арфе и участвовала в конкурсах. Вот бы услышать какую-нибудь песню, где арф... Это же было бы очень красиво. Далее ее путь лежал через музыкальное училище имени Гнесиных, опять же, по классу арфы, Московский институт культуры, где училась под наставничеством Ларисы Долиной, и Московскую государственную консерваторию имени Чайковского. Вот так, друзья, такой огромный путь для того, чтобы звучать на русском радио. Но, опять же, вся эта серьезная, такая основательная музыкальная карьера и образование, я уверен, все это должно поспособствовать тому, чтобы выпускать качественные, классные песни. Мы, конечно, очень хотим от Алисы Морозовой что-нибудь еще услышать. От меня пожелание, арфа. Договорились. Мот и Бьянка в продолжении воскресного вечера.
1: Я был неправ, я, наверное, делал больно. Обида за обидой, за это все прости.

Лиса, это группа Чили на русском радио. Ну, а перед понедельником точно нужно поберечь сердце. Это даже говорят врачи скорой помощи. Обращая внимание, особенное внимание на понедельник, мол, высыпайтесь, отдыхайте. В понедельник организм испытывает естественный стресс. Ну, мало ли, шутка ли, в течение жизни сердце перекачивает в общей сложности 182 миллиона литров крови. Наша главная мышца, наш главный мотор. Поэтому давайте его беречь, друзья. Как беречь? Ну, не засиживаться на пятой точке, больше гулять, больше двигаться. Это очень полезно, крайне полезно для сердца. Все остальное вы знаете. Холестерин, продукты, алкоголь, курение и так далее, и так далее. И, конечно, высыпаться сегодня нужно обязательно, лечь пораньше, чтобы завтра выспаться и встать бодрым в понедельник и включить русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
4: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
5: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Неделя клиентских дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на randevu.ru. ООО «Рандеву», город Москва, ОГРН 114-774-652-74-44.
8: 18+. Аргументы и факты представляют книгу «Люди Земли. История тех, кто изменил мир сельского хозяйства». О борьбе, достижениях и победах тех, кто кормил и кормит нашу страну. Спрашивайте в книжных магазинах.
9: 12+.
10: Отдых, выходные.
11: И тут появляется...
12: Следственный комитет!
13: Следствие зашло.
12: Как?
11: Так.
13: Без стука.
11: Ты кто?
12: Спокойно.
11: Это все очень важно для расследования.
13: Скамейка запасных.
14: Ты агент под прикрытием.
10: По особо интересным делам.
13: Новые серии.
11: Ого!
13: А ты видела?
14: Нет.
11: Ну тогда иди и смотри.
13: В четверг, 18:10.
14: Ты бы как это назвал?
13: Вечерний детектив.
11: Где?
13: На канале ТВ-центр.
14: Хорошо, товарищ майор.
13: Возрастное ограничение 16+.
15: Если вы потерялись в лесу, не паникуйте. Посмотрите на мох. Зеленый цвет успокаивает. Рекламная служба Русского радио. 5-7-9-7-7-9-9. Код 4-9-9.

еще философы говорили, что каждый из нас — это половинка человека, рассеченного на две части, поэтому каждый всегда ищет соответствующую ему половину. Любовь — это жажда цельности, стремление к ней. Но при этом многие вообще не верят ни в какие половинки. Ну, помните, знаменитая цитата Фаины Раневской, что «вторая половинка есть у мозга, у попы и у таблетки, а я изначально целая». Вот что говорила Фаина Раневская. Не знаю, друзья, верите ли вы в идею второй половинки, не верите, что она где-то ходит, что она у вас есть и вообще, что вы ее когда-нибудь встретите. В любом случае, как бы вы ни считали, я желаю вам быть счастливым человеком вот с той философией, которая есть у вас. Русское радио с вами, 20.44 в столице, впереди еще уйма классных песен, а здесь моя Мишель. Привет всем!

0: Реклама на русском.
1: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
2: Меню для счастливого человека.
1: С 9 до 14 часов завтрак.
2: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
1: На обед вкуснятина.
2: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
1: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
2: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
1: Кафе «Юг-34». 34.
2: Счастье есть.
1: Джанаева, 34.
2: Доставка 8-999-844-34-34.
1: Или через приложение Яндекс.Еда.
3: Осень – время домашнего уюта, время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине Homeberry весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
4: Сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и собери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру /14-00.
5: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстроинвест. ООСЗ-20 Югстроинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.ру.
6: Женщина бывает не права только в двух случаях. Но в каких, никто не знает.
7: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Кабмин на неделе утвердил стратегию развития биоэкономики. Власти определили приоритетные сферы применения биотехнологий на ближайшие 10 лет. Среди прочего, создадут условия для предприятий, выпускающих инновационную продукцию на основе биоресурсов и живых микроорганизмов, в том числе и для агропромышленного комплекса, медицины, энергетики, ЖКХ и экологии. Минпросвещение обновит рабочие программы по ключевым предметам в 10-11 классах. Документ вступит в силу с 1 сентября 2027 года. При подготовке проекта ведомство пересмотрело содержание целого ряда предметов. Также вводятся примеры учебных планов базового уровня, в том числе с изучением родных языков. Школа получит возможность создавать внутри профильных классов и групп дополнительные направления под интересы учеников. В стране появится еще одна особо охраняемая природная территория федерального значения – национальный парк «Вулканы Камчатки». Это позволит усилить охрану ландшафтов и

0: освободить детей от учебы на осенних каникулах. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Артем Сорокин и ваша любимая музыка.
1: Новости на русском.

Ой, как же мне нравится голос Анны Вольской. Сразу как-то успокаивает, настраивает на хороший лад, на приятный вечер. Как будто говорит, все будет хорошо, даже когда новости такие серьезные. 21 час 2 минуты в столице. Друзья, у нас с вами есть еще пару часов. Приятно, хорошо провести вечер, отдыхая, читая, со вкусной едой, за интересным фильмом, с семьей. Отдельно привет всем, кто в дороге. Вам удачного пути, друзья. Те, кто что-то делают на работе, ну, это отдельные герои. Воскресным вечером работать у вас отдельный геройский поступок. Для всех нас лучшая любимая музыка. Начинаем мы с Иванушек. Большой всем привет!

0: Реклама на русском.
1: Новый магазин Homeberry на Барбашова, 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, район Шамиля Джикаева. Телефон 62-00-00.
2: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
4: Командные випки на 5 мест.
3: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
4: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
3: Клуб CyberX.
4: Мощное железо и топовая периферия.
3: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
4: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
4: Круглосуточно.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Деньги не портят мужчин, пока есть женщины, снимающие эту порчу.
7: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

Русское радио с вами. Привет всем, кто включился только что. Я Артем Сорокин. Время очередных музыкальных новостей. На этот раз про группу «Фабрика» и немного про ушедшего недавно от нас Сергея Соседова. Интересно, Сергей высказался о группе «Фабрика» еще в конце лета, еще когда он был с нами. Музыкальный критик тогда встал на защиту группы «Фабрика», выступление которой в сети назвали концертом московского долголетия. Так вот, тогда Сергей сказал, что нынешний состав «Фабрики» самый сильный за все время. Он признался, что ему нравится «Фабрика» в том виде, в котором она существует. Считаю, что нынешний состав очень хорош. Девочки разновозрастные, разноплановые, при этом вполне голосовые, милые, харизматичные. Конечно, не все выступления любого артиста могут быть удачными и яркими. Это вполне нормально. Это касается и «Фабрики», и любой другой группы. Но это не значит, что артист или группа никуда не годятся, и их надо упразднить. «Фабрика» себя еще покажет. Ну, конечно, помним Сергея, помним его мысли. И вот сейчас, по прошествии месяца, очень даже как-то интересно, немножко грустно и в то же время обнадеживающе читать те слова, которые он говорил о группе «Фабрика» еще пару месяцев назад. Русское радио с вами, продолжаем с «Градусами».

Если пока не забыла, значит, не встретила свое новое счастье. Вот парадокс. Любишь человека, живешь с ним, и кажется, что это навсегда, на всю жизнь, а потом проходит лет 10, и обнаруживаешь себя в совершенно других обстоятельствах, в другой реальности, в другом городе, в другой квартире, и сидишь такой в шоке. Со мной ли все это было тогда? Ну, так, какие-то проблески появляются в голове, и даже не знаешь. Может быть, это и не с тобой было, а с кем-то другим. Друзья, честно сказать, я в этом смысле идеалист. Считаю, что в идеале, вот в идеальных, при идеальных условиях лабораторных, любовь должна быть раз и навсегда, один раз, но, увы, не всегда так бывает. Одно точно знаю, мы с вами все будем делать, чтобы не повторять ошибок прошлого, ведь правда, и быть счастливыми здесь и сейчас, в каких бы обстоятельствах вы ни находились. В продолжении воскресного вечера на русском Five to Family с новым месте через полчаса стол заказов. Я, Артем Сорокин, призываю вас никуда не уходить.

0: Реклама на русском.
1: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
3: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
4: ООО Яндекс.360 для бизнеса. ОГРН 125-770 на 15-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акция действует с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
5: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
6: Любимая, там дождь. Возьми такси.
5: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
7: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк Онлайн.
8: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 0+.
9: Недели клиентских дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на randevu.ru. ООО «Рандеву», город Москва, ОГРН, 114-774-652-74-44.
10: 18+. Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
11: Отдых, выходные.
12: И тут появляется...
13: Следственный комитет!
14: Следствие зашло.
13: Как?
11: Так.
14: Без стука.
11: Ты кто?
13: Спокойно.
12: Это все очень важно для расследования.
14: Скамейка запасных.
15: Ты агент под прикрытием.
11: По особо интересным делам.
14: Новые серии.
11: Ого.
14: А ты видела?
15: Нет.
11: Ну тогда иди и смотри.
14: В четверг, 18:10.
15: Ты бы как это назвал?
14: Вечерний детектив.
11: Где?
14: На канале ТВ-центр.
15: Хорошо, товарищ майор.
14: Возрастное ограничение 16+.
16: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
17: 12+.
18: Тучи – это недовольные жизнью облака. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: песня на русском. На столе лежат ключи,
1: говорят, уже не жди. Всем привет, это Дмитрий Колдун, и вы слушаете мою новую песню «Ключи» на русском.

Да, вся наша жизнь современная – это ключи. Ключи от квартиры, где деньги лежат, электронные ключи от банковского приложения, пин-коды, пароли, пропуск для входа в офис, ключ от гаража, 25 паролей от всяких мобильных приложений, и не просто раз, два, три, четыре, пять, а что-нибудь посерьезнее, чтобы хакеры не взломали. И как все это в голове удержать, друзья? Мне кажется, в этом смысле лет 30 назад все было гораздо проще, а сейчас весь этот электронный мир – это зона, которая в случае, если с ней неправильно обращаться, может здорово навредить. Согласитесь, я вот недавно слушал рассуждение одного эксперта, который говорил, что, мол, вы заметили, как сейчас уменьшилось количество уличных краж, ну, когда деньги просто вытаскиваются из кошелька. Почему так происходит? Да потому что люди с кошельками почти не ходят. Наличных меньше стало. Ну, сейчас, правда, чуть больше, но, тем не менее, наличных стало гораздо меньше, чем лет 30 назад. Все деньги гуляют по СБП, поэтому, собственно, вот эти все электронные махинации, они как бы и усиливаются. Так что, друзья, всем желаю хранить ключи с умным доступом, скажем так, под мастер-ключами, все это контролировать и наладить правильно всю эту историю.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Поставлять дизельное топливо на мировые рынки в условиях частичного открытия экспорта смогут отдельные нефтяные компании по квотам, узнал «Коммерсант». На данном этапе снятие ограничений российское правительство планирует экспортировать 500 тысяч тонн топлива. Президенты России и США договорились о поставке российского дизеля на американский и мировой рынки. Соответствующую лицензию уже выдал американский Минфин. И к другим темам. Обучение в вузах при переходе на новую модель высшего образования будет длиться от 4 до 6 лет, в зависимости от выбранной специальности, сообщил глава Миноборнауки Валерий Фальков. По его словам, более длительный срок обучения предусмотрен для сложных направлений. В частности, будущие врачи, педагоги и инженеры будут учиться дольше, чем специалисты туристической отрасли. ЦСКА победил «Родину» в столичном дерби в рамках 10-го тура российской премьер-лиги. Матч на Выборене завершился уверенной победой армейцев со счетом 3-0. После 10 проведенных игр ЦСКА набрал 22 очка и возглавил турнирную таблицу РПЛ. «Родина» с 5 баллами располагается на 15-й строчке, находясь в зоне аутсайдеров чемпионата. Для крепкого здорового сна диетологи рекомендуют включать в рацион умеренное потребление вишни, киви, жирной рыбы. Содержащиеся в этих продуктах микроэлементы оказывают успокаивающее воздействие на состояние нервной системы и нормализуют процессы в организме при отсутствии отклонений в здоровье. Важно отметить, что сама по себе еда не может радикально решить проблему бессонницы и не заменит приемы

против боли, День Республики Башкортостан. Вот такие поводы официальные. Конечно, ваши личные поводы. Дни рождения, юбилеи, праздники. Может быть, кто-то завтра пойдет в первый день на новую работу. Может быть, кто-то завтра первый день, допустим, садится за руль, куда-то поедет. Вот выучился, и завтра у него предстоит какая-то длинная дорога. Пишите, все поводы принимаются. +7 916 003 105.7. Я Артем Сорокин. В этом часе читаю ваши сообщения. Елена Леонова пишет: хочу передать привет своему парню Валере, сказать, что я его очень люблю и надеюсь, что в пятницу мы увидимся. Лена, ну до пятницы еще далеко. Я уверен, что вы можете и по видео созвониться, и голосовыми пообщаться. Видите, как жизнь упростилась сейчас. Екатерина пишет: добрый вечер, передаю привет подольскому Александру. Позвони мне, позвони, позвони мне, я волнуюсь, написала Екатерина. Ну, это я так переделал. Наталья пишет: передаем привет поселку Вольгинский, Владимирская область. +7 916 003 105.7. Повторяю медленно, это номер для наших сообщений в мессенджерах. Начинаем! Мне нужна

На русском радио продолжается стол заказов. Александр пишет всем жителям Федотова большой привет. Хочу поздравить всех слушателей с воскресным вечером. Желаю провести его хорошо, как следует набраться сил перед предстоящей рабочей неделей. Маргарита Матвеева, всем желаю хорошего настроения. Кто ложится спать, спокойного сна. А кто едет, удачного пути. Ирина пишет: привет, русское радио. Передайте моей семье Медведевых большой привет. Муж Роман, сыновья Кирюша и Боренька, дочурки Полечка и Сашуля, я вас очень люблю. В четверг у Сашули день рождения. Поставьте для нас хорошую песню. Светлана Рослякова пишет: поздравьте, пожалуйста, моего любимого мужа Рослякова Сергея Юрьевича с днем рождения. Пусть остается таким же надежным, верным, добрым и заботливым. Самое главное, чтобы он был здоровым и счастливым.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Я тоже считаю, что мы вместе. Русское радио слышно вообще по всему миру, в самых отдаленных точках. Кто-то, например, слушает русское радио в лесу, в домике, а кто-то, например, на башне Федерация Москва-Сити. Вот такие вот мы разные, и все-таки мы вместе. Женя Кокорин пишет: «Добрый вечер, русское радио, хорошего вам эфира. Город Рудный, Кустанай, Женя Кокорин, Алла из Сочи, всем радиослушателям привет из Сочи, прекрасного осеннего музыкального настроения. Жизнь прекрасная и музыкальная. С уважением и любовью, Аллочка из Сочи». Алла, мне нравятся ваши альтруистичные сообщения, просто направленные на то, чтобы сказать что-то хорошее. Без всякой корысти. Спасибо вам за это. Еще одно сообщение из Сочи. Светлана пишет: «Передайте привет в город Иваново из Сочи для моей мамы Веры и тети Марины, Светлана Петрова и дочка Даша. Алена на связи. Пожалуйста, передайте привет любимому мужу Виктору Шакирову. И, пожалуйста, передайте большой привет нашей куме Ксюше. Алена, Донецк. Привет любимочке, мужу Димуле. Теплого вечера, твой котенок». Котенка зовут Наталья, между прочим. «Светлана Проскурина, передаю привет моему любимому мужу Вовусе. Люблю тебя очень, приезжай скорее». Анастасия Годунова: «Привет, Русское радио, вам тоже. Большой привет Алла из Сочи, ей передают большой привет». Ну вот так, благодаря Русскому радио соединились разные города. Прямо сейчас на Русском радио Ханна и Кирилл Мойтон. «Стол заказов».

меланхолии, а кто-то делает ремонт. Вот, например, Евгений пишет: здравствуйте, хочу передать привет Ивану Косульникову. Он сейчас делает ремонт. По-моему, Иван Косульников самый разумный, знает, что до Нового года осталось, в принципе-то, немного, совсем немного, поэтому сделать косметический ремонт в целом, как-то обновить свою квартиру до конца года, очень даже хорошая идея. Андрей пишет: привет, привет, хочу передать привет девушке Анне Степашиной и сказать, что я ее очень сильно люблю и хочу, чтобы она стала моей женой. Сообщение от Андрея. Андрей, я вас заранее поздравляю, и когда у вас будет день свадьбы, вы нас как-то проинформируете, мы подготовимся, ну и что-нибудь такое в эфире сбацаем. От Виталия послание: хочу передать привет Нагорскому Диме. Так, смотрю, что еще у нас есть в наших мессенджерах. Кристина Григорьева: здравствуйте, Артем, доброй вам ночи, и мне спокойной ночи, спать, старуха, спать, спать, спать, спать, спать. Кристина, ну что ж вы так? Что ж так самокритично-то? Никакая вы не старуха, судя по аватарке, очень даже милая, прекрасная. Вероника Андреевна пишет: передаю привет всем, кто сейчас слушает Русское радио. Счастливая Людмила: передаю привет всему Знаменскому и пригородному. Желаю всем хорошего вечера, тепла в душе, как сегодняшний денек. Сообщение от счастливой Людмилы. Так, дальше что? Кристина Григорьевна: Валера, ты еще не спишь, мой сладенький. Так что спи, Валера, спи, засыпай. А вы, друзья, пишите +7 916 003 105 7.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Мария пишет у нас на странице ВКонтакте: большой привет моей драгоценной, чуткой, теплой, горячо любящей и любимой мной обезьянке с голубыми глазками, которая всегда рядышком, а также родителям, маме Тане, папе Сереже, многочисленной семье, близким, родным и друзьям. Очень всех люблю. Людмила пишет: Артем, привет, дружище, отличного настроения под самую крутую музыку любимой радиостанции. Большой привет ведущей новостей Анне Вольской. Обнимаю, целую вас. Влад Коваленко, привет, пишет Анжела. И Влад из Краснодара. Передайте привет Гале и Ане, которые сейчас в дороге и слушают русское радио. Лучик солнца пишет: Артем, поздравь меня с наступающим днем рождения. Осталось 2 часа, ну уже 1.5 часа. Хочу много здоровья, много денег, пишет Лучик солнца, она же Аня из Ростова-на-Дону. Много счастья и прекрасных людей рядом. Люблю своего мужа Антона, свою семью, Ромочку, сына. Мы вместе. Спасибо, что вы у меня есть. Анна, я вас поздравляю с наступающим днем рождения и хочу, чтобы все, что вы себе пожелали, пусть оно у вас случится обязательно. Кроме того, что вы написали здесь, пусть еще и путешествия добавятся в этот список. Ну и если какие-то неприятности в жизни случаются, пусть рядом будут еще и подруги, которые вам помогут, посоветуют, а может быть даже и денег займут. Договорились?

0: Реклама на русском. Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
1: Если не вставать с утра на весы, то одной плохой новостью будет меньше. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

тортов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.

0: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Кирилл из Москвы пишет: передаю привет и поздравления с днем рождения для своей бабушки и по совместительству моего педиатра из Барнаула Тихонова Елене Владимировне. Желаю тебе счастья, крепчайшего здоровья, поменьше больных, побольше здоровых деток-пациентов. Я люблю тебя. Отличного эфира, Артем. Кирилл, спасибо большое. Катя пишет: здравствуйте, любимое Русское радио. Передаем всем огромный теплый привет солнечных Гавайев. Сейчас едем всей семьей, любуемся невероятной природой, наслаждаемся красотой островов и слушаем наше любимое Русское радио. Как же здорово, что вы с нами, даже на другом конце света. Мой любимый муж Костя и мой сыночек Андрюша, я вас безумно люблю. Катя, и вам спасибо, что вы слушаете нас даже на Гавайях. Передавайте Гавайям привет. Это то самое место, легендарное место, где снимался сериал «Лост». Так что мысленно посылаю Гавайям великолепный привет. Великолепный такой... с ощущением того, что великолепная природа. Елена пишет: передаю привет родному сыну Максиму. Он сейчас служит в армии, до дембеля 60 дней. Люблю, жду из Казани в Москву. Привет, Русское радио. Татьяна на связи. Передайте привет Михаилу из Саратова, который сейчас в Крыму у любимого солнышка. Поздравляю свою мамочку Николаеву Нину Александровну с днем рождения. Екатерина пишет: желаю счастья, крепкого здоровья и всего самого доброго и светлого. Светлана, передайте привет от Даши Шарон и Светланы Петровой из Сочи, всем, кто нас знает. Натали, всем добрый вечер из Камышина. Моим друзьям огромный привет, Саша Старченко, я тебя очень люблю. Все, друзья, стол заказов завершается, а музыки впереди очень много.

0: песня на русском.
1: Все в курсе, мы держим руку на пульсе.
2: Всем привет! Это певица Света, и вы слушаете мою новую песню.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Во Владимире восстановили отопление и горячее водоснабжение после атаки беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев. Оперативные службы продолжают работу по ликвидации последствий и укреплению безопасности. Сообщить о повреждениях имущества жители города могут по телефонам городской администрации. И к другим темам. Минпросвещение и Рособорнадзор утвердили официальный перечень дополнительных материалов и оборудования, которыми выпускники смогут пользоваться на ЕГЭ в 2027 году. Согласно правилам, на трех ключевых экзаменах русском языке, истории и обществознанию использование каких-либо гаджетов, шпаргалок или линеек полностью запрещено. Для них доп. Материалы не предусмотрены в принципе. Сетевые мошенники могут использовать тематику осенних распродаж одежды и обуви для обмана россиян, пишут «Известия». В сезон акций покупатели действуют импульсивно, чем и пользуются злоумышленники. Ключевыми инструментами мошенников в этом сезоне останутся поддельные магазины и копии сайтов известных брендов, отмечают эксперты. Важно соблюдать правила безопасности и пользоваться только проверенными сайтами. Романы и фэнтези стали самыми востребованными жанрами среди участников книжных клубов в нашей стране, показало исследование. 80% респондентов считают, что за последние 2-3 года книжных клубов в России стало больше. Главный мотив для участия – знакомство с новыми авторами и жанрами. Еще 74% хотят общаться с единомышленниками. Книжные клубы помогают участникам поддерживать привычку к чтению. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости на русском.

0: Артем Сорокин на Русском радио.
1: Московская ночь – это когда метро уже закрыто, автобусы ходят по расписанию, которые понимают только их водители, поэтому ты либо ловишь такси по цене двойного билета на самолет, либо идешь пешком через дворы, где часа в три ночи внезапно чинят асфальт. Да, город, который вообще никогда не спит, и город, который, тем не менее, притягивает всех и вся. Вашему городу доброй ночи, доброго вечера, может быть, уже доброго утра. Мы тут на русском чудесно завершаем воскресенье. У нас 23.06 в столице. Конечно, завершаем под лучшие любимые хиты, которые, как хорошая такая традиция, делают так, что наш понедельник с вами будет куда приятнее, куда лучше. Где-то, кстати, понедельник уже наступил, и я желаю, чтобы он прошел хорошо. 11 октября у нас пока еще сегодня, воскресенье. Меня зовут Артем Сорокин. Я с вами еще часик посижу. Пожелаю хороших и добрых слов.

23:16 в столице, Русское радио, я Артем Сорокин, и время очередных музыкальных новостей. Что там у дискотеки «Аварии»? Как они вообще? Где они вообще? Но из недавних новостей дискотека «Авария» пригласила хейтеров на свой концерт за свой счет. Да, Алексей Рыжов, Алексей Серов из дискотеки «Аварии» подарили хейтерам билеты на сольный концерт. Вы спросите, зачем они это сделали? Как можно дарить билеты людям, которые тебя унижают? Ну, в общем, там такая история, что ребята решили так. Кто напишет самый токсичный комментарий о группе «Дискотека Авария», тому будет два билета на шоу. И, в общем, такая своего рода прожарка была устроена парнями. Идея этого понятна. Вообще, самоирония – вещь великая, показатель ума, и парни, как мне кажется, решили не дожидаться. Точнее, им надоело, когда кто-то пишет что-нибудь про их возраст, про то, сколько они на сцене. Ну, и они, в общем, решили сделать шах и мат сами, поиронизировать над собой, над музыкой, над творчеством, как бы не оставив никаких шансов хейтерам. Ну, и таким образом притянуть, может быть, такую интересную, более что ли, зубастую аудиторию, я так думаю.

Тутца до конца года 81 день, по сути 2,5 месяца, до золотого граммофона 55 дней. И всем нам я желаю, чтобы, во-первых, конец года был спокойным, друзья, ну, чтобы поменьше плохих новостей, которые, честно говоря, уже утомили, побольше нормальных новостей. Ну и, во-вторых, пусть лично ваши дела складываются удачно в финале 26 года, доделать, переделать, не откладывать на 27 год то, что можно еще в этом году сделать. Ну и чтобы за новогодним столом вы сказали себе, что да, может быть, год прошел не так, как я хотел, может быть, случилось то, что было плохое, но год завершается, по крайней мере, очень даже хорошо. Искренне вам этого желаю. У нас впереди на Русском радио завершают воскресный вечер Кристина Орбакайте, Звонкий, Денис Клявер. Здесь на Русском.

0: Реклама на русском. Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
1: Инструмент, который чаще всего нужен при сборке мебели, это валерьянка. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Вот есть, оказывается, такая интересная статистика, не статистика, а шутка, не шутка. Но, знаете, говорят, что в понедельник погода часто бывает лучше, чем на выходных. С чем это связано, я не знаю. Может быть, таким образом провидение нас воспитывает. Знаете, не все коту масленица, чтобы жизнь сахаром не казалась. Как специалист по понедельникам, Илья Крылов должен мне помочь с этим вопросом. Почему так происходит? Привет.
1: Привет, Артем. Это закон. Вот вам люди и сюрприз, когда вы сюрприза не ждете. Ведь машину не моешь, да. Солнце светит, машину помыл, дождь. Все самое прекрасное, когда ничего не ждешь, а когда ждешь, вот тебе, не дам, говорит Вселенная.
0: И показал фигу в этот момент.
1: И кукиш показал, да.
0: Это правда. Ну вот, кстати, судя по прогнозу погоды, завтра напротив у нас дожди обещают в столице. То есть не сработало в этот раз правило. В 4 часа ночи обещают дождь в Москве. Я желаю вашему городу, друзья, вашему региону, вашему городу, вашей стране хорошей погоды. Понедельник начинайте на русском, все будет хорошо.
1: Русское радио тучи разведет руками.
0: Пока.
1: Пока.
2: Артем Сорокин.

0: песня на русском.
1: Не молчи, время не бесконечно для нас.
2: Всем привет, это Иракли. И вы слушаете мою новую песню «Не молчи» на русском.
0: Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Главным событием минувшей недели стали переговоры и обсуждение экономических инициатив между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. В ходе телефонного разговора лидеры затронули вопросы поставок российских нефтепродуктов на мировой рынок. На фоне этого диалога Россия частично сняла запрет на экспорт дизельного топлива, объявив о готовности поставить на мировой рынок 500 тысяч тонн. Кабинет министров на этой неделе утвердил несколько стратегических документов и представил ключевые экономические решения. Утверждена масштабная стратегия развития биоэкономики до 2036 года, направленная на создание отечественных лекарств, удобрений и экотоплива. Премьер-министр Михаил Мишустин на форуме «Цифровые решения» выделил главные приоритеты господдержки – развертывание сетей 5G, создание фундаментальных ИИ-моделей, борьбу с кибермошенничеством. Записи о счетах клиентов не пострадали в результате сбоя в работе сервисов Яндекса, пишет ТАСС со ссылкой на руководство финтехнаправления компании. Сами деньги не хранятся в дата-центре, там находятся серверы, которые обеспечивают работу сервисов. Записи о каждом счете хранятся в нескольких копиях на разных площадках. Инженеры постепенно восстанавливают доступ ко всем сервисам. Сборная нашей страны выиграла 6 медалей на чемпионате мира по дзюдо, который завершился в Баку. Чемпионом мира стал Инал Тасоев в категории свыше 100 килограммов. Серебряную медаль российские дзюдоисты завоевали в соревнованиях смешанных команд. Также на счету россиян 4 бронзовые награды. Наша команда выступила на чемпионате под национальным флагом и с гимном страны. Впервые за 4 года. У меня на этом все. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: Потерять что-то в жизни намного проще нам, чем найти работу новую, хорошую, клад или кошелек с банкнотами. И, конечно же, любовь. Да и время свободное, вы знаете, тоже не всегда просто нам найти. Особенно, когда оно нам необходимо. А так, всего навалом, лежит, пылится и не нужно нам. Надеюсь, избытками поделимся, а что ищем, найдем обязательно и в этом новом дне в том числе. Наступил понедельник, 12 октября, пусть все будет хорошо. Ну а мы, Русское радио, рядом с каждым из вас, залезем и в колонки, и в наушники, и под кожу. Всем привет!
1: На Русском радио Илья Крылов.

хочем быть один. Если не хочется нам быть одному или одной, выбираемся из этого одиночества потихоньку, в том числе и гордого, собственными руками сотворенного. А что нужно делать здесь? Ну, друзьям позвонить, написать, прогуляться выйти, сесть в машину, прокатиться по городу и послушать русское радио. Мы скрасим любое время, любой ваш путь и ваше занятие отличной музыкой. Дальше песни споет Елена Север, 2345 и Файста, Стас Пьеха, ну и учите скороговорку «Метка, редка, ветка». Слушай, гости из будущего, детка.

0: Реклама на русском. Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
1: А теперь коротко о погоде. Снеговик мешает косить газон. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 49.

Хай-фай, седьмой лепесток на русском. Ну и дальше, следуя продолжению, я, Крылов Илья, немножко пошаманю сейчас, с вашего позволения. Лети-лети, лепесток, через запад на восток, через север, через юг. Возвращайся, сделав круг, и принеси нам сегодня и добро, и счастье, и погоду хорошую. В Москве, например, будет тепло, около 16 градусов в понедельник. Ну а с дождем осенним и небом хмурым мы справимся с вами. Куртку поярче, улыбку пошире и шаг поувереннее. И так легко мы и пойдем в эту новую рабочую неделю.

Вернулась другая в этой песне к нам Аня Плетнева. Но все-таки винтаж узнаваем, согласитесь. И следуя его законам, винтаж — это все, что начинается от 20 лет и дальше до 100. И потом до бесконечности. А год сейчас какой? 2026. А группа «Винтаж» появилась когда? В 2006. Все правильно, 20 лет. Как говорится, теперь уже полностью дозрели музыканты и сама Аня Плетнева до своего названия «Винтаж». Всем большой привет. Винтажный я, Крылов Илья, у микрофона. Тоже уже почти 20 лет в эфире. В следующем году будет. Давайте дальше чилить на русском.

узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука. Ты зовешь меня, чтоб я

Верить во что-то можно и нужно, в чудо, в любовь, в силы свои, ну и, конечно, верить в людей и людям верить, хотя мне однажды понравилось одно выражение. Ну и пусть нас обманули за то, как мы верили. Спасибо, что вы верите нам, Русскому радио, мы вас никогда не подводили и не подведем дальше в плане музыки. Уж точно на миллионы процентов скоро споют Зиверт, а Настя и Дима Билан, гости из будущего. Ну а прямо сейчас сдаемся Артуру Пирожкову и вместе с ним начинаем зажигать. Поехали.

0: А давайте все-таки время трогать мы не будем, тем более останавливать. Вот представьте себе на секунду, возьмем и остановим стрелок бег на часах, и получится, что не будет ночного стола заказов. Ну, просто время не дойдет до двух по столице, а этого мы с вами, ну, никак не можем допустить. Стол заказов мы ждем. Любим, и уже вы пишете в легендарную программу Русского радио на номер 8-916-003-105-7. ВКонтакте, Одноклассниках и Максе Русского, конечно же, тоже канале. В комментариях под последним постом стола заказов. Скорее присылайте послание, пообщаемся.
1: На Русском радио Илья Крылов.

0: новая песня на русском.
1: Ты добрая душа, желаю счастья найти на своем пути.
2: Всем привет, это Дмитрий Маликов, и вы слушаете мою новую песню «Добрая душа» на русском.
0: Русское радио.
2: Зачем?

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе в вечность.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Начинается на русском программа приветов и поздравлений. Письма ваши, песни наши. Уже зарядил в русскородийный плеер композиция. Осталось принять ваше послание. Скорее пишите в Максе в комментариях, в Одноклассниках, в ВК русского радио и во все мессенджеры на наш номер 8-916-003-105-7. Илья Крылов, так зовут меня. Страна и мир. Здравствуйте. И перехожу к вашим сообщениям. Илья, доброй ночи. Рада тебя слышать. Спасибо за эфир. Позитивного тебе дня. Я Людмила из города Уссурийска. Люда, спасибо огромное. Доброе утро, уважаемые слушатели, жители Уссурийска. Пусть день принесет вам радость, удачу, много положительных эмоций. Наслаждайтесь прекрасным началом дня вместе со всеми. Продуктивной недели. Всем слушайте русское радио, и все будет хорошо. Своим пациентам желаю удачи. Любимая племянница с прошедшим тебе днем рождения, Ксюша. Желаю тебе здоровья, долголетия, семейного благополучия, благодарных пациентов и послушных детей. Дальше. Доброе утро, русское радио. Меня зовут Екатерина. Хочу передать привет своему папе, который работает на Спасск-Цементе. Хочу передать привет подруге Алине, которая учится в колледже на педагога. Еще привет Нелле Зайцевой, которая на работе в администрации города Спасск-Дальний. Всех люблю, целую, обнимаю и хорошего дня. И вам, Катя, тоже.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Продолжаем программу. Крылов Илья, это я. Илья, доброй ночи. И вам тоже хочу поздравить своего любимого мужчину с нашим семейным праздником, юбилеем. Я его так люблю, он самый лучший. Здоровья нам и много счастья на долгие страстные годы. Спасибо, русская. Подпись Оля Петрова. Пусть у вас все будет страстно, но не страшно. Дальше от Сергея Хорошилова послание. Доброе утро, русская. Коллектив тепличного комплекса «Гусиноозерский», коллег из других ТК группы компании «Рост» с прошедшим праздником Днем работника сельского хозяйства. Настроение хорошего и результатов в труде. А вот это правильно.

0: на русском радио «Стол заказов».
1: Напоминаю, как попасть в стол заказов русского радио через Макс. Можете в комментариях под последним постом программы оставлять тексты. Я, Крылов Илья, их увижу. ВК, Одноклассники русского и номер 8-916-003-105-7 тоже к вашим услугам. Выбирайте и скорее пишите. Доброй ночи, Илья, Москва, любимое русское радио. Здравствуйте. Оренбург не спит. Сегодня свой день рождения отмечает мой друг Слава Сластников. Счастья, удачи, любви, сибирского здоровья, финансовой стабильности. Ему пусть все задуманное сбудется. Илья, вам удачного эфира. Ваш Алексей Власов из Степной Пальмиры. Алексей, спасибо большое. С вашей легкой руки точно у меня эфир будет классным, удачным. Доброй ночи вам из Пензы, русское радио. Поздравьте, пожалуйста, с днем свадьбы Руслана и Евгенику. Любви, счастья и всего самого наилучшего. Ну, собственно, девушка по имени Евгения, она же Евгеника. И поздравляла, ну, сами себе, ребята, поздравили. Русское радио присоединяется.
0: Стол заказов русского радио.

только счастье в ваших сообщениях. Идем далее в самом счастливом столе заказов русского радио. Доброе утро, Илья, любимое радио. Здравствуйте, большой привет Вайхал, брату Дмитрию Аржанцеву и невестке Оле. Хорошего денечка, отличного настроения, тепла и уюта. Это была Светлана из Забайкаля. Света, вам привет Забайкалю тоже. Илья, доброй ночи, добрый. Хочу передать свой пламенный привет любимому парню Роме. Ромочка, я очень тебя люблю. Скучаю, соскучилась по тебе, но не переживай, приеду буквально через неделю. Твоя любимая девушка Мариночка из Челябинска. Мариночка, ну как же Ромочке не переживать за вас, а? Девушка такая красивая, видная. А вдруг что? Мало ли, мы мужчины такие, собственники, да, переживаем, да. Так что с пониманием к этому моменту вы, пожалуйста, Мариночка из Челябинска, отнеситесь. Дальше. Доброе утро, Русское радио. Желаю всем хорошего настроения, больше улыбок. Всем удачи. Так точно, пусть удача будет, улыбки тоже. И ваше сообщение дальше в столе заказов на русском. 8-916-003-105-7. Макс, контакт, одноклассники. Выбирайте и пишите.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: 2:29 в ночной Москве. Понедельник, а вы не спите? Почему не спите? Ну и правильно, что не спите. Давайте ко мне. Стол заказов на русское радио. У микрофона Илья Крылов. Ирина пишет. Русская, передайте привет всем не спящим, кто слушает. Приятной ночи. Всем удачи. Вам, Ирина, тоже удачи. Спасибо, что слушаете русское радио. Наталья Бессонова к нам подключилась. Здравствуйте, русское радио. Находимся на смене. Хочу пожелать своим девчонкам, Свете и Вере, хорошего настроения. Вы у меня самая лучшая смена. Как же классно, когда на работе такие коллеги и такие замечательные коллективы. Пишет нам Наташа из Таганрога. Приветствую всех на русском радио. Большой привет своей маме. Желаю хорошего настроения. Дальше. Привет, русская. Едем из отпуска из Хорватии. Слушаем вас в машине. Еще 470 километров до дома. Привет нашим любимым Владиславу, Софии, Еве, собакам Луне и Стелле. С любовью, ваша Татьяна. Татьяна, вам тоже привет.
0: Русское радио.

0: песня на русском. Давай на самый
1: верх, пойдем встречать рассвет. Всем привет, это Зиверт, а это Эвер. И вы слушаете нашу новую песню «Давай на самый верх» на русском.
0: Русское радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Я, Крылов Илья, жду вас во всех, друзья, социальных сетях русского. Заходите в ВК, Одноклассники, и пишите в комментариях у Макси русского радио под последним постом стола. Я все увижу, не переживайте. Главное, пишите. Вот Александра там и написала, так и сделала. Молодец. Привет, русское радио. Хочу передать огромный привет, поздравить с прошедшим днем рождения красавицу Оленьку. Кисуля, желаю тебе море улыбок, цветов, счастья, всего самого прекрасного. Люблю тебя. Дальше мужу Максиму, деткам Василисе и Максюле из Кабардино-Балкарии. Тоже привет.
0: Стол заказов на русском радио.

0: часа 49 минут в столице. В это время стола заказов, как всегда, очень быстро пролетело. Финал программы. Я, Крылов Илья, дочитываю ваше послание. Привет Степановым, Мишке и Диме. От их любимки это было. Доброй ночи, Русское радио. Добрый день, Петропавловск-Камчатский. Привет всем водителям скорой помощи автохозяйства и водителям медицинской службы. Всем мира и добра пожелал Владимир. От Татьяны послание. Доброе утро, любимое Русское радио и Приморский край. Всем легкого и продуктивного понедельника. И еще. Илья, доброй ночи, здравствуйте. Хочу передать привет всем, кто находится на смене в городе Заволжье. Держитесь, особенно своей коллеге. Передаю привет Оле Турусовой. Не спи, пожалуйста, спасибо большое. Ваша Наталья Белова. Наталья, вы тоже не спите со своей подругой, коллегой, со всеми остальными. Мы продолжаем здесь, на Русском радио, отличную музыкальную программу.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.